тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Меня зовут Рик Реннон. Сегодня 23 июля. Наша тема сегодня «Хорошего держитесь». Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам 5:21. Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Он говорит, что нужно испытывать пророческое слово. Является ли оно подлинным или ложным? И он говорит, когда вы услышите настоящее слово от Бога, настоящее пророческое слово, держитесь за него крепко. Держитесь. Греческое слово «катеко». «Кат» описывает что-то, что спускается вниз, «эко». Обнимать, заключать в объятия. И два эти слова вместе означают «обнимать», «заключать в объятия», «удерживать что-то». Картина того, как вы держите что-то так, чтобы это от вас не убежало. Держите крепко, чтобы никто не смог забрать. Когда вы знаете, что Бог сказал вам что-то, и есть подтверждение, вы испытали, вы знаете, что это истина, обхватите руками, не выпускайте. Павел именно об этом говорит. Подумайте об этом сегодня.

0: день. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Христос поставил детей в пример для взрослых. Вообще ни одна из добродетелей не может исходить из чувства долга или еще хуже, из чувства вины. Знаете, как иногда в нас на чувстве вины вызывают нас к добродетели или к пожертвованиям. Истинная добродетель не вызывается. Она существует сама по себе, независимо, нуждаются в ней или не нуждаются. Потому что истинная добродетель заключается в любви, которой делятся беспричинно и тем более безусловно. И прежде всего в этом испытывает потребность сама любовь. Потому что любовь, как молоко в материнской груди, вызывает боль, пока ребенок ее не опустошит. Взрослые рациональны, взрослые логичны, взрослые рассудительны и предусмотрительны. Они с умом распределяют время на нежности, комплименты, поцелуи. А ребенок – порыв, ребенок – страсть. Даже искренность недостойна ребенка, потому что он выше нее, потому что не знает, что такое быть искренним. А не знает, потому что никогда не бывает неискренним. В ребенке нет порока, потому что он не отличает даже худого от доброго. Дети – это единственное в мире состояние невинности. Даже когда малыш капризничает или требует чего-то, это оправдано по той причине, что он честен, ибо не умеет быть бесчестным, в отличие от воспитанного взрослого, который молча сердится и, разумеется, молча завидует. И зависть эта, кстати, может быть, меньше причиняет ему вреда, чем внутренняя двойственность. Это такой фасад, возведенный за счет душевного бесчестия. Вообще, я отказываюсь называть воспитанием внешнюю этику, обретаемую ценой внутренних несоответствий. Христос прямо сказал: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июля. На первом месте. Дети, храните себя от идолов, лжебогов, от любых подмен, от всего, что может занять в вашем сердце место, которое должно принадлежать только Богу. Первое послание Иоанна 5:21. Расширенный перевод Библии. Если вы стремитесь слышать голос Божий, помните, что вы должны ставить Бога на первое место в своей жизни. Если ваше стремление приближаться к Богу не будет сильнее любых других желаний, дьявол всегда сможет воспользоваться этим. Как только мы усвоим эту истину, он потеряет всякую власть над нами, и мы сможем гораздо быстрее и увереннее развивать свои отношения с Богом. Большинству из нас требуется немалое время, чтобы понять, что нам нужен сам Бог, а не все то, что Он может дать нам. Усердно и непрестанно ищите Бога, и не поклоняйтесь ничему, кроме Него. Этим вы окажете Ему должное почтение. В ответ Господь одарит вас чудесными благословениями, о которых вы и не мечтали. Спросите себя и постарайтесь честно ответить. Есть ли в вашей жизни что-либо, что вы цените больше, чем Бога? Если да, попросите Бога простить вас и помочь выстроить правильную иерархию ценностей, в которой Бог должен быть на первом месте. Пока вы не отведете принадлежащее Ему по праву почетное первое место в своей жизни, вы не будете счастливы, не будете успешны. Божье слово на сегодня. Всегда ставьте Бога на первое место. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, грех ли не любить молиться вслух или в группах?
1: Я думаю, что слово «грех» не совсем подходящий термин для вот такого описания такой ситуации. Если человек не любит молиться, то это точно грех. Почему? Потому что молитва – это то, что повелевается Священным Писанием много раз в разных местах. Молитва – это общение человека с Богом. И если человек избегает общения с Богом, значит, он избегает контакта со своим Создателем, с Господином жизни, с тем, кто из любви к Нему послал Сына Своего для того, чтобы Его спасти. И если человек избегает общения, конечно же, это грех. Но когда мы говорим о молитве вслух и молитве в группах, то есть молитве в присутствии других, здесь мы имеем дело с другой гранью этого явления. И очень полезно посмотреть на эту грань. Но прежде всего, когда мы говорим о христианстве, христианство включает в себя элемент исповедания Христа перед окружающими людьми. Именно это означает крещение. Когда человек принимает крещение, он исповедует свою приверженность Христу. Причем он делает это не просто сам. Вот почему крещение – это видимый знак. Он исповедует это пред людьми, которые его окружают. Больше того, вечеря Господня, когда мы принимаем хлеб и принимаем вино, вечеря Господня то же самое проводится в общине. Это не индивидуальное частное дело. Причина, почему это в общине проводится, как раз в том и заключается. Мы, вот, беря кусочек хлеба, я исповедую перед людьми свою причастность. То есть, когда мы говорим о том, что мы имеем отношение со Христом, то мы, конечно же, должны не бояться исповедать то, что я христианин. Вы помните, Христос говорил когда-то, кто постыдится меня вроде сём прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь, когда приду пред Отцом Своим Небесным. То есть это очень важный элемент, что мы не стыдимся моего отношения с Богом. Конечно, когда мы говорим о том, что человек молится в присутствии других, здесь может присутствовать еще и другой элемент. Не только элемент того, что человек стыдится перед Господом, а человек, скорее всего, не совсем правильно видит молитву. И поэтому для него молитва – это вопрос не столько разговора с Богом, сколько вот разговор в присутствии людей. И он думает, а как я помолюсь, красиво или некрасиво? А что скажут эти люди? А как они воспримут мое выражение нужд, которые я представляю Богу? И так далее. То есть это немножко другая сторона. Это уже вопрос свободы отношений с людьми. Это вопрос нашей общности. И здесь тоже мы встречаем ряд мест Священного Писания, которые помогают нам в этом. Ну, во-первых, наверное, первое нужно отметить Деяния святых апостолов. Вторая глава, 42 стих, здесь сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Заметьте, общение стоит сразу же после учения апостолов. В этом была жизнь первой церкви. В этом и есть жизнь любой церкви сегодня. То есть сколько там преподается Слово Божьего, и дальше, каким образом эти люди, питающиеся словом, имеют общность друг с другом. И в данном случае мы видим, что для апостолов, для первой церкви это было очень важно. И дальше они пребывают в общении и в молитвах. То есть это важный элемент, когда люди, имея общение, могут иметь молитвы, в том числе и совместные молитвы. Это первая сторона. То есть понятно, что если вы человек стеснительный, если вы не привыкли к публичному разговору, то вам молиться в присутствии других будет сложно. Даже если у вас самые хорошие отношения с Господом, и вы молитесь регулярно, вы проводите время в личной молитве, но вот вы встречаетесь с людьми, которых вы не знаете, и вы человек по природе стеснительный, вам будет трудно, скорее всего, молиться. Вот. Но это не говорит о том, что вам не нужно молиться. Вам нужно обязательно искать тех людей, которых вы знаете лучше, в присутствии которых вы можете молиться. Это очень важно. Мы видим в целом ряде мест Священного Писания, Писание призывает нас к тому, чтобы мы говорили о Боге, обращались к Богу в присутствии других людей. Например, Псалом 107, мы читаем, псалмопевец пишет: «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». То есть, когда я хочу сказать, прославить Господа в молитве, выразить Ему благодарность в присутствии других людей, это хорошо. Это позволяет нам увидеть то, что я ценю Господа высоко. Я хочу, чтобы другие люди знали и слышали, что Бог велик, что Он в действительности делает очень много. То есть, если сказать кратко, то, скорее всего, не грешно, если вам трудно молиться вслух, но очень полезно все-таки научиться молиться вслух. От этого будет зависеть ваше духовное развитие и ваша духовная стабильность. Благослови вас, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас, Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Соломоново решение. Пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я, эта женщина, живем в одном доме, я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга Царств, глава 3, стихи с 16 по 28.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Минута назидания.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает не способность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

0: плачу твой зад.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 июля. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Евангелие от Матфея, 25 глава, 6 стих. Это часть притчи о глупых и мудрых девах, которая свидетельствует о последних временах. Были 10 дев, 5 мудрых и 5 глупых. У мудрых дев было масло для светильников, а у глупых нет. В некоторых церквах различных конфессий можно слышать комментарий, что мудрые девы – это они, а глупые – все другие церкви. Однако, утверждая подобное, нужно иметь в виду, что мудрым девам нечем хвалиться, потому что вместе с глупыми девами, ожидая жениха, они заснули. Иисус в этой притче акцентирует внимание именно на этом, потому что, подытоживая притчу, Он говорит о необходимости бодрствования. Нам нужно бодрствовать, чтобы делать дело Господа и не пропустить тех благословений, которые Бог приготовил для нас в последние дни. Речь идет о втором пришествии Христа, однако тут все спали. Мудрые спали мудро, а глупые – глупо. Разница между ними была лишь в том, что у пятерых мудрых было масло в запасе, а у пятерых глупых не было. Это помазание. Я уверен, что церковь последних дней похожа на совершенно другую группу, описанную в 6 стихе той же главы. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Церковь последних дней должна быть не спящей, а возвышающей свой голос, голос церкви, которая будет всех спящих. Возлюбленные, поднимайте голоса, не спите, кричите, что пришествие Господа близко, чтобы люди пережили реальное покаяние и подготовились к встрече с Ним. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

что внутри больше, чем вне, что счастливее жить для то, что все это есть во мне. И во всем этом есть я. Подари мне еще час. Я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз. И что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то имел.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Глава 22. Иисус продолжал говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с радианами, говоря: учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий, и говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее? Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Исаии, глава 1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: „Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесождениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и акцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими, и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит». Глава 2. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его». И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». И на все кедры ливанские, высокие и превозносящие, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышенные холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенное украшение их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его». Ибо что он значит?

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
3: Как всегда, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: У нас сегодня в нашей студии предстоит любопытный разговор. Поговорим об эмоциональном. О состоянии, о радости или о безрадости. Вот я даже не знаю, что тут сказать, Олег Дмитриевич. О радостном христианстве.
3: Да, безрадостное христианство или радостное христианство. Да, поговорим, конечно же. Сегодня, к сожалению, я наблюдаю картину такую, в церкви встречаю людей, а их глаза опущены, лицо уныло, и думаю, что происходит? Одно дело, когда это происходит один раз, там, не знаю, раз в год, а другое дело, когда это происходит постоянно, когда ты видишь христиан, живущих безрадостной жизнью. К сожалению.
2: Что такое жизнь безрадостная?
3: Это унылая, серая жизнь, которая ставит под сомнение вообще, а я не напрасно ли я уверовал?
2: Ну, как это выглядит, к примеру?
3: Это выглядит, когда человек потерян, когда у него нет никакого интереса к жизни, или есть интерес к каким-то другим вещам, но он их не делает, потому что он же христианин, он не может себе позволить, его христианская совесть не позволяет. Вот. Мы можем увидеть это на контрасте, когда, например, человек только обращается ко Христу впервые. Да? Как он себя чувствует, как он себя ведет. Видели ли вы унылого, грустного, новообращенного верующего?
2: Ну, в общем-то, нет, наверное, все-таки.
3: Я нет.
2: Любой человек, который что-то приобрел, а особенно если что-то это, оно такое радостное, такое живое, ну, радостное в смысле все вокруг радуются. И он тоже радуется.
3: Мы в «Деяниях апостолов», в принципе, в Библии встречаем людей, которые обрели отношения с Богом. И это, как правило, ликование, это радость. Например, помните, мы говорили
4: про Евнуха.
3: Евнух, да, продолжил путь свой, радуясь. Или хромой, который был от чрева матери, Петр исцелил его в храме, начал скакать.
2: Да.
3: Вот. Почему потом не продолжается это состояние, это чувство? Почему люди верующие приходят к унынию? И вот, кстати, Малахия говорит: и ныне мы считаем надменных более счастливыми. Помните, там даже такое слово употребляется. Вот. Лучше устраивают свои дома, делающие беззаконие.
2: Почему заметили? Так?
3: Заметили?
2: Да. И они радуются.
3: Вот,
2: то есть у них все получается, у них получается им жить, как они хотят, и у них благоустройство.
3: И, хотя искушают Бога, но остаются живы. Это книга пророка Малахии. И мы иногда наблюдаем за людьми, которые окружают нас, неверующие. Ты думаешь: слушай, я верю в Бога, я ему служу, а здесь халдеи, неверующие, далекие от Бога, у них все в жизни получается, они живут радостной жизнью. Вот. И мы можем это увидеть именно в послании Филиппийцам, где апостол Павел говорит об этой радости. О радости, которая может быть неполной. Вот. Поэтому мы можем прочитать текст. Сейчас послание Филиппийцам, 2 глава с 1 по 11 стих.
2: Я так понимаю, всегда радуйтесь?
3: Нет.
2: Хотя, мне кажется, вот это местописание «непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите», оно, ну, наверное, показывает нам, что предела для радости во Христе не существует. Как, собственно, не существует, наверное, и тех обстоятельств, которые могли бы, ну, скажем так, действительно согнать нас в уныние, объективно загнать. То есть мы можем всегда радоваться. Есть причина для этого какая-то очень большая. Мы можем всегда молиться, нас тоже, что нас может оторвать от молитвы. И в нашем состоянии, мы можем благодарить буквально за все.
3: У нас есть обещание Христа.
4: Вот Господь же, да, говорит, что исполняйтесь Духом, то есть назидайте себя псалмами, славословиями. То есть когда мы исполняемся Духом, когда мы исполняем то, что написано в Писании, что нам заповедовал Господь, да, тогда Дух Святой, наполняя наше сердце, и дает эту радость.
3: Когда Дух Господень наполняет меня, я радуюсь, как Давид.
2: Ну или танцую, или ликую, или как там уже, да.
3: Иисус Христос дал нам обещание. Он сказал, вы будете иметь радость
2: совершенную.
3: Вот эта совершенная радость, которую невозможно восполнить, например, дорогими покупками. Я не знаю, мы, наверное, радуемся, когда приобретаем что-то хорошее, ценное.
4: Конечно, но это на время все.
3: Но оно временно, да.
2: Совершенная радость – это та, которую не отнять.
3: Да, и она, кажется, не должна прекращаться. Но вот честно ответим себе на вопрос, а теряли ли вы радость? Вот я некоторых людей спрашиваю, они мне говорят, слушай, я теряю мир. Да? Вместе с миром теряется и радость.
2: Да, согласен.
3: Что происходит? Неужели можно все-таки эту радость утратить?
2: Мне думается, что для детей Божьих утратить нет. Утратить – это как бы, когда речь идет совсем.
3: Или это временно.
2: Это,
3: временная потеря радости.
2: Вот, да, где-то ее забыть, да.
3: Хочется использовать слово «временная амнезия». И апостол Павел тоже говорит, что вы забыли, какую ценой вы куплены, помнишь?
2: Да.
3: Вот забыли о искуплении грехов, вот. Вы забыли, поэтому нам необходимо напоминать. Поэтому он часто в своих посланиях говорит, я возбуждаю в вас здравый смысл. Вот когда мы опять и опять говорим о том, что сделал Христос, он, вообще мне очень нравится его молитва в послании к Ефесянам в первой главе. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И он говорит там о трех видах познания. Вот, чтобы вы познали, в чем заключается вот это наследие его, наследство, которое он нам дал. В чем заключается сила, которую он нам дал. Вот. И поэтому иногда мы забываем, какое нас наследство ожидает на небесах. Мы почему-то стараемся приобрести здесь как можно больше материальных благ. И вот в погоне за материальными благами мы теряем ценность или фокус на вот этом наследстве, которое нас ожидает. Я вот недавно тоже размышляю о том, что сейчас происходит в нашей стране, и о том, что то там горит, то здесь горит, то бензина нет, то еще что-то. И ты думаешь, слушай, а ведь настанет время, когда на земле воцарится полный мир, и это будет в тысячелетнем царстве. Тысячу лет Господь будет править здесь на земле со святыми. И я тоже хочу с ним править здесь, на земле. Вот у меня есть друзья, которые покупают дорогие машины. Ездят на очень дорогих машинах, там, я не знаю, 20 миллионов или и больше. Вот. И я думаю, как мужчина, как любитель техники, конечно, я радуюсь, что у них есть такая возможность, мне тоже бы хотелось. А с другой стороны, я понимаю, что мне нельзя прилагать усилия и сфокусироваться на достижении этих благ, потому что я потеряю фокус, самый главный. Я потеряю фокус на Боге. И в конце концов, меня утешает то, что в тысячелетнем царстве я верю, что будут такие технологии, которых нет сейчас. Если сейчас человечество додумалось до этого, то в тысячелетнем царстве, в котором пустыни будут засеяны, вот Христос говорит, даже есть песня у нас «Пусть пустыни на земле бесплодны, снова вырастут сады, и вся степь покроется цветами дивной красоты». Это один из пророков сказал, да?
2: Хорошо, давайте прочитаем к филиппийцам еще раз,
3: Олег Дмитриевич. Вторая глава с 1 по 11 стих.
2: Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте и единодушны, и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Здесь остановимся.
3: Нет, дальше.
2: А он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
3: Угу. Когда я изучаю текст, я, конечно же, пытаюсь найти в тексте главное предложение. Как вы думаете, на каком предложении он делает здесь акцент?
2: Ну, он о радости своей говорит. Он вот как говорит, у нас тема.
4: Да, с первого по второго стихи дополнить его радость.
3: Да. Удивительно. Скажите, Павел был радостным человеком?
4: Да. Да, да, потому да, что он да. уже, помните, говорил, что я и в лишениях, и в стихиях его, да, столько
2: он
4: испытаний
2: такой
4: в его жизни.
2: Неисправимый оптимист, я бы так сказал.
3: Вообще. Я удивляюсь апостолу Павлу, и хотя его и били, да, давали ему по 40 палок и не раз, и он кораблекрушение терпел, и голод, и зной, и сидел в тюрьме, и помните, однажды они сидели, пели в тюрьме, и вдруг двери отворились. Как можно всегда находиться в этом состоянии? Но здесь он почему-то пишет «дополните мою радость». Если придираться дословно к предложению, то можно сказать, слушай, его радость была неполной. В чем дело? Почему радость его неполная? Что лишает его радости, полноты радости? По тексту.
4: Ну, осознание того, что у них нет единства, он хочет, чтобы они были более едины, единодушны, единомысленны. То есть их объединяет единоверие, но он также призывает их быть в единодушии, в любви.
2: Ну, я думаю, что, видите, радость во Христе, она не исключительна, она взаимосвязана. В ней есть взаимосвязь с другими. Я не могу быть абсолютно радостен, совершенно радостен, если кто-то рядом со мной не радостен. То есть я не могу так, я не могу прийти, скажем так, или, как Олег Дмитриевич вот говорит, приехать на машине за 20 миллионов, и вот порадуйтесь со мной, братья и сестры, а другие плачут от того, что риса не на что купить. Вот как-то тут радость эта теряется. Ну или я пришел такой радостный, счастливый, у меня, в конце концов, восстановилась семья, отношения, ну мало ли у кого бывает, да? А в церкви люди ссорятся друг друга, за бороды таскают, как там-то принято обычно.
3: Да. Конечно же, вот поэтому Бог поставил разных людей в церкви в разные положения и роли дал разные, для того, чтобы мы могли назидать друг друга и, как я люблю часто говорить, поправлять светильник. Что значит поправить светильник? Это значит поправить мировоззрение человека и сказать, слушай, мне кажется, ты не на том делаешь акцент в своей жизни. В противном случае появляется чувство, что достигая чего-то в жизни, материальных благ, кстати, успеха в положении каком-то и так далее, тебе кажется, что ты, ну, как тебе сказать, по-настоящему исполняешь волю Божию и свое предназначение. И это может быть так. Мы знаем примеры Даниила, да, был премьер-министром в стране, тот же самый Иосиф, да, высокого положения достигли. Но интересно, что Иосиф при этом и Даниил не теряли библейского мировоззрения.
2: Да.
3: И Иосиф помнил о том, что он не хочет оставаться в Египте. Хотя бы кости его вынести, пожалуйста, в землю обетованную. Это сфокусированность на обетовании Божьем. Я вот скажу, что один из секретов сохранить радость, и здесь об этом не прямо говорится, но когда ты сфокусирован на обетованиях Божьих, на обещаниях Божьих, это тебя фокусирует, а тебе помогает не сбиться с пути, не пойти по ложному пути. В противном случае ты будешь достигать временной радости, но эта радость не будет совершенной. Поэтому можно не иметь многого здесь на земле, но быть счастливым, радостным, потому что ты сфокусирован на главном.
2: Да, вот мне нравится как раз этот образ «поправить светильники». Угу. А непоправленный светильник коптит. И вот есть христиане, коптят небо, понимаете? Чем они его коптят? Я думаю, самохвальством, я думаю, ропотом своим, я думаю, где-то осуждением, где-то неверием, наверное. И вот здесь в этом смысле поправить фитилек, то есть сбить с него ненужный нагар. Поправил светильник. А вот теперь он засветил наконец-то, а не закоптил. Хороший пример.
3: Да, поэтому я вот напишу во втором абзаце. Вот первый абзац у нас первый стих, второй абзац это со второго по пятый, и третий абзац это как раз-то пример Христа. Вот, и полнота радости, о которой говорится.
2: Не тот скачался.
3: И немножко, полнота да. радости, о которой говорит апостол Павел со второго стиха, «Додополните мою радость», это причинно-следственная связь. Если то, видите, вот этот структурный закон логики...
2: Чуть-чуть поправить нам в камеру листик.
3: Ага. Если есть какое утешение во Христе, если есть отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. То есть это основа нашей радости, если есть какое утешение во Христе. Вот интересно, может ли христианин завидовать?
2: О, да сколько угодно.
3: Бывает, да? Вот даже тот же пример. Я привел, брат приехал на машине за 20 миллионов на братский совет. Вот. Братья посмотрели, и кто-то, может, позавидовал.
2: Мне кажется, знаете, когда Моисей давал 10 заповедей перед народом, рассказывал, и он первая заповедь, да, а «Господь Бог твой единый», все, ну, понятно, единый. А потом «Не почитай других богов», ну, да, это естественно. «Не поминай в суе», сложно, но можно, да. А «Помни день субботний». А суббота – это хорошо, потому что выходной, да, почитай родителей, но кто родителей будет против?
3: Это естественно.
2: Не убей, ну, конечно, не прелюбодействуй, да, это понятно.
3: Не пожелай.
2: Не лжесвидетельствуй, ага. Да, а потом… «Не пожелаю».
3: Это сложно.
2: Это, уже касается... это самая трудная заповедь.
4: Внутреннего нутра человека. Вот, «Не пожелай», «Не завидуй». Это уже не внешние какие-то обстоятельства, это уже надо с собой работать, поэтому сложно.
3: Это то, что никто не видит.
2: На этом мир стоит. Понимаете, для чего реклама по телевизору, да вообще везде реклама, в любом гаджете. Mm-hmm. «Чтобы ты пожелал». И ведь там не просто предмет, там человек с этим предметом.
3: И представь себе, когда тебя бомбардируют отовсюду реклама, да. И ты волей-неволей будешь жить по этому правилу. Тебе навязывают правила игры. Поэтому вот, как в послании к римлянам написано, помните, в 12 главе, с 1 по 2 стих, апостол Павел говорит, «Представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Вот «не сообразуйтесь», там используется греческое слово «схематос», «не живите по схеме этого мира». Мир будет тебя постоянно, ты будешь попадать в сеть. Это сеть. В сеть этой схемы. Ты будешь попадать в эту схему. Вот. У меня один знакомый сейчас сдает на права на категорию «Д». И инструктор ему сразу говорит: «Слушай, чем мы будем мучиться? Давай двадцаточку, мы заплатим в ГАИ, и ты получишь сразу права в категорию». Он говорит: «Нет.
2: Есть легкие пути, да.
3: Я хочу сдать, я знаю, что я сам сдам». Он говорит: «Ты не сдашь, мы тебя завалим». Схема, понимаешь, мира. Ты попадаешь в эту схему мира. И такое ощущение, что ты не можешь по-другому поступать, потому что так заложено, так схема работает. Вот схемы мира, их много разных схем. Вот. И как не попасть в эту схему, чтобы не лишиться радости? Мой знакомый недавно, сейчас у нас проблема на заправке, вот, он попросил своего друга-инвалида они пересели в машину и заехали, и вне очереди заправились. Вот. И когда мы отъехали с этой заправки, он говорит, почему на душе так скверно? Я говорю, ну, когда делаешь неправду, всегда вот так вот скверно на душе. Он говорит, так поганно я поступил. Вроде мелочь, да, бензин, вне очереди. Вот.
2: Что там один заехал, да?
3: Потасовали факты.
2: Другие ж люди, они ж только доброе дело сделали.
3: Но слава богу, что он на других не обращает внимания, он судит свое сердце.
4: Чистая совесть.
3: Сам. И это хорошо. И мы часто, попадая в схемы этого мира, мы даже не замечаем, что мы грешим против Бога. И если нас совесть осуждает, это хорошо. Это говорит, что не все потеряно. Вот. И он, конечно, для себя принял решение. Я лучше в следующий раз отстаю в очереди, ну, сердце мое будет спокойно. Я не потеряю этот мир, эту радость. На самом деле, есть моменты в жизни, когда ты теряешь радость, когда ты поступаешь не по-библейски. Но вот здесь вот есть какое утешение во Христе. Ты получил утешение во Христе. Мы приходим к Богу с огромным багажом проблем и боли, которая накопилась за всю жизнь. Это могут быть проблемы, которые тянутся еще с детства, а может быть, это то, что ты переживаешь сейчас. Мы приходим, и Христос говорит, сын мой, дочь моя, успокойся, приди ко мне, отдай мне все, открой мне свое сердце, и я прощу тебя, я тебя успокою. И мы действительно находим этот покой. Я прекрасно помню день своего покаяния. На мой взгляд, это самый счастливый день в моей жизни. Потом, конечно, свадьба, рождение детей, это тоже счастье. Но самый счастливый день в жизни, это когда Христос вошел в твою жизнь, и ты понял, больше ничего не надо. У меня такие моменты.
2: А потом еще, знаешь, какой момент? Ангелы радуются. Во-первых, ты ж не только один, да, радовался, с тобой радовалось небо.
3: Да, Писание говорит, что ангелы радуются на небесах. И у меня были такие моменты, когда ты потом после покаяния согрешил первый раз, думаешь, Господи, как это произошло, я не хочу больше. Покаялся, исповедовался в грехах, и я себя поймал на мысли, Господи, хочу сейчас в небеса. Вот сейчас я исповедовался в грехах, я чувствую себя абсолютно чистым. Возьми меня сейчас, я не хочу больше жить на этой земле. Я недавно с одной сестрой общался и говорю, слушай, я уже давно пришел к выводу, что я уже не хочу жить на земле. Она говорит, как, у тебя же дети, внуки, надо жить для них. Я говорю, да ты знаешь, у меня чувство, что я уже все сделал, все важное сделал. Родился новых дочерей, да, научил кого-то чему-то, вот, веру сохранил, течение завершил. Но я думаю, что, наверное, не все.
2: Это промежуточная мысль.
3: Наверное, не все. Ты знаешь, вот есть такое чувство, что ты уже готов, и тебя уже здесь ничего не держит. Вот серьезно.
2: Сакцентируй внимание на главном.
3: Да. Но я знаю, кстати, что главное в моей жизни. Я хочу написать книги, в которых я опишу этот метод изучения Библии и несколько книг толкования, может
2: Отлично,
3: быть, больше.
2: Давай.
3: И это цель, да, сейчас для меня. Вот. Итак, обратите внимание, что полнота радости, она зиждется на чем-то. Вот первый абзац говорит, что она зиждется на утешение, которое ты уже получил во Христе, что ты уже получил отраду любви. Ты понял, что такое настоящая любовь, потому что мы, на самом деле, живя в этом мире, мы как будто бы блуждаем, пытаемся понять, что такое любовь. Мы, как люди, на ощупь, знаете, как есть индийская такая мудрость, как четыре дервиша осматривали слона, да?
2: Да.
3: С разных сторон. И один говорил, это одно, другой говорил, ноги, это столб, скорее всего, какой-то, колонны. Вот другой говорил, хобот, это какой-то шланг или что-то еще. Вот. Но когда человек обращается к Богу, он начинает понимать, а вот что такое настоящая любовь. Настоящая любовь — это любовь жертвенная, это любовь полная преданности до конца. И вот здесь отрада любви. Если есть какое общение духа, почему нас влечет в церковь? Даже есть песня, да, такая, «Скажи мне, что тебя сюда влечет?» Ну, скажи мне, что тебя влечет? И там припев, это любовь, Божья любовь, она
4: объемлет все.
3: Объемлет нас, да, все. Нас влечет общение духа.
2: Отрада, что... источник радости. От
3: рада. Да.
4: Где двое или трое, там и я посреди них.
3: Да. Я удивляюсь христианам, которые нехотя приходят в церковь, опаздывают в церковь, им не очень-то интересно, уходят раньше. И это говорит о том, что нет общения духа. Они приходят потому, что должны. Мы же члены церкви, мы должны прийти. Или утром просыпаться. Ну что, пойдем сегодня в церковь? Да, может, не пойдем сегодня. Такое вот пренебрежение говорит о том, что нет радости, нет ценности общения духа. Вот. А на ценности это зиждется наше поведение. И если есть какое милосердие и сострадательность, вот это милосердие, сострадательность, которую я понял со стороны Бога. На самом деле, это характер Бога. И этот характер Бога повторяется несколько раз в разных книгах Ветхого Завета. Одна из них – это книга пророка Ионы. Помните, 4 глава. Он говорит: «Потому я и бежал в Фарсис, ибо я знал, что ты Бог милосердный, многомилостивый, долготерпеливый и сожалеющий».
2: Вот, кстати, Иона был очень депрессивным пророком таким и не хотел порадоваться с ниневитянами.
3: Потому что конфликт ценностей. Часто христиане входят в состояние депрессии или, ну, я не знаю, может быть, уныние, назовем это так. Я не очень люблю слово депрессия. В уныние, потому что происходит конфликт ценностей. Ты понимаешь, что ты должен жить этим, а ты живешь совершенно другим. Я очень люблю людей, которые любят свою родину. Я сам воспитан на чувствах патриотических. Я считаю, что наши отцы и деды совершили подвиг Великой Отечественной войны, задушили эту фашистскую гадину, и вообще это удивление. И когда историки рассматривают это событие, они говорят, по всем параметрам Советский Союз должен был проиграть войну. Вооружение, которое было, оно было устаревшим, оно было невысокотехнологичным. Фашистская Германия, на нее работала вся Европа. Кстати, как сейчас. Очень похожая ситуация. Вот. И тем не менее Советский Союз одержал победу. И историки, даже неверующие люди говорят, как Божьим вмешательством ничем это невозможно объяснить. Это Бог. Бог встал на сторону Советского Союза. Каким образом? И люди, Советский Союз очень большую жертву принес в этой войне и одержал победу. Я патриот. Но патриотические чувства не должны превалировать над волей Божьей. Иону Бог посылает к фашистам и говорит
2: того времени.
3: Им весть, да, о покаянии. Да. Иона не желает спасения фашистам. Но я буду сейчас немножко утрировать и говорить, например, такие вещи. Но представьте себе, что Иона, евреи, его родственников замучили в концлагере. Да, халдеи, вот эти вот ниневитяне.
2: Но это не халдеи, это как раз-таки ассирийцы.
3: Ассирийцы, да. Да. Ну, мы называем халдеев всех,
2: кто не евреи. Ну, я скажу так, что Ассирийская империя – страшная империя.
3: Да, ну вот представьте себе. И, конечно же, ему не хочется нести благую весть фашистам, как Давид говорит, да сойдут они живыми в преисподнюю. Новый Завет говорит по-другому. Писание говорит, любите врагов своих, молитесь за обижающих вас. Это совершенно другой уровень, это по-другому нужно понимать вообще мир и то, как Бог смотрит. Ты понимаешь, что Бог любит всех людей, даже фашистов,
2: ну, желает им спасения. Если можно так выразить, Иона дипломат, пророк-дипломат, правда, без желания в сердце.
3: Сомневаюсь, что он дипломат, я думаю, что он скорее патриот больше, чем дипломат.
2: Но Бог ему приготовил дипломатическую миссию.
3: Да, в том-то и дело, но он ее успешно провалил.
2: Да, а вот интересно, что свою миссию Бог не провалил. И вот провидение Божие в том-то как раз, что Бог берет даже Иону, вот такого антидипломата, и достигает своей цели, достигает покаяния.
3: Парадокс. Но Бог достигает своих целей всегда.
2: Да.
3: Удивительно, потому что пути Божьи, они многогранны, многоцелевые. Пути Божьи, мы не можем их осознать до конца, потому что Бог работает одновременно с душой каждого человека.
2: Но получается ли, Дмитрий, что мы должны радоваться тому, чего не понимаем? И вот здесь, мне кажется, самая большая сложность.
3: Конечно же. Я считаю, что еврейская нация – одна из самых умнейших наций. Самое большое количество нобелевских лауреатов – именно евреи. Но несмотря на это, немногие из них верующие люди. Почему? Потому что работает слово, сказанное в Писании: «Надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой». Такие люди умные часто склонны полагаться больше на свой разум, на свое представление о мире, чем положиться на Слово Божие, которое им кажется противоречивым.
2: Да, люди такие говорят обычно: я знаю, как все устроено, а у нас время новостям.
3: Прекрасно.
2: После продолжим, друзья. Угу.
0: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николая Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
5: Радио Пилигрим.
2: Продолжаем, друзья, разговор. Мы говорим о

0: что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот эта любовь непостижимая. Наше отношение к миру и к Богу – это всего лишь рефлексия на то, что сделал Господь Бог. Поэтому первый абзац, вот первый стих – это как раз-то то, что мы получили от Бога. Это не мы сами сделали. Бог поселился в нашем сердце. Мы поняли Его утешение во Христе, отраду любви. Общение Духа нас влечет в церковь. Есть милосердие, сострадательность, как вот эти атрибуты Бога. Помните Его характеристики, Иона еще в Ветхом Завете распознал. Милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеющий о бедствии. Это характер нашего Бога. И вот на этом характере нашего Бога, когда я их воспринял, я тогда могу жить. И Он ожидает от нас, чтобы мы имели одни мысли, единомыслие. Что такое единомыслие? Вот здесь вот несколько раз повторяется эта идея. Будьте единодушны и единомысленны. Единодушие и единомыслие. Часто люди, даже верующие люди, они пытаются друг с другом поспорить о чем-то. Ну, я наблюдаю, как христиане, каждый свое понимание текста Библии, говорит, нет, мое понимание лучше. И начинают спорить. Вместо того, чтобы скромно, с любовью рассказать о том, как ты понимаешь Слово Божие, вот для того, чтобы понимать его лучше. Действительно, у нас не идеальное понимание Библии у каждого. Нам нужно общаться на библейские темы, но общаться так, чтобы не превозноситься, общаться так, чтобы делиться пониманием истины и искать лучшего понимания. Я искренне верю в исполнение слов, которые записаны в послании к Ефесянам в 4 главе. «Доколе мы придем к единству веры». Помните? Я вот верю, что при служении каждого члена церкви, богословов, пастырей, формируется наилучшее понимание Слова Божьего. Мы друг другу помогаем лучше понимать текст Библии. Поэтому единомыслие, единодушие – это очень важный аспект. И таким образом мы лучше понимаем Слово Божие, мы влияем друг на друга. Дайте далее. «Имейте ту же любовь». Вот слово «ту же» показывает нам, что я должен иметь не какую-то любовь, а представление любви в этом мире у всех свое. Да? Я помню эти жвачки «Love is». Помните? «Love is». Там что такое любовь? Там это не песни при луне, там что такое любовь, и еще и то. Это не цветочки. Но там вот постоянно что-то было написано. А что такое любовь? Я могу понять, что такое любовь, только глядя, возвращаясь сюда обратно к первому абзацу. Отрада любви. Любовь, которую я понял, Божью любовь. Любовь, которую я воспринял от Христа. А, это любовь безвозмездная. Это любовь, не требующая от кого-то чего-то. И помните, более расширенное понимание любви к нам приходит из первого послания Коринфянам, 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не ищет своего, не радуется, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, но сорадуется истине. Вот когда человек лучше понимает Слово Божие, чем я, должен радоваться, когда я прозреваю, я не должен завидовать. А, посмотри, какой он духовный, он лучше меня понимает. Вот. Имейте ту же любовь. И когда я имею эту любовь, я ее проявляю практически. Вот второй абзац практически о том, чтобы мы применяли все, что мы получили во Христе, применяли в своей жизни. Когда я это применяю в своей жизни, моя радость совершенная. Кстати, радость и вера, они идут как будто бы вместе. Да? Вот, апостол Иаков говорит, что неосновательный человек, не видишь ли, что делами вера Авраама достигла совершенства. И можно сказать, что когда ты практикуешь то, что ты получил, ты веришь и радуешься совершенной радостью, потому что это работает в твоей жизни. То, что Бог тебе дал, оно работает в твоей жизни. Это приводит тебя к чувству радости. Поэтому вот эта полнота радости невозможна без практического применения. И вторая глава о практическом применении. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Вот слово «любопрение» – это любовь поспорить. Я не знаю, вы встречали людей, которые просто любят поспорить, даже если они не правы? Они будут отстаивать свою точку зрения. Да. Сам такой, да?
1: Да не знаю, я как бы не стрелял.

0: есть, но шутку вспомнил, да, когда кто-то кому-то говорит, да, да. Слушай, брат, ну ты какой-то зануда. Он говорит, подождите, давайте определимся с терминологией.
1: Любопрение, кстати, это не только желание соперничать, а это еще и доказывать свое превосходство.
2: Ну вот как раз-то с любопрением связано тщеславие. Тщеславие это как раз-то и есть. Я скажу, что я однажды в жизни получил очень серьезный, хороший урок. Я проповедовал. И в церкви неоднократно на протяжении нескольких лет я, ну, так как мне кажется, что я хорошо знаю Слово Божие и память хорошая, я помню и цитирую его, я иногда у церкви спрашиваю, вы этого не знаете? С таким удивлением, как будто они все закончили теологический вуз и все должны знать. И одна сестра, она консерваторию закончила, она говорит, Олег Дмитриевич, вы постоянно превозноситесь над нами, нам очень неудобно и неприятно это. Я говорю, как, когда, я не замечаю этого. Она говорит, ну вот вы постоянно произносите эту фразу, а вы этого не знаете? А она музыкант там с большой буквы.
0: Она много знает новой музыки.
2: Она говорит, а вы знаете, что такое скрипичный ключ? Ну я говорю, примерно, а басовый, а квинта, а секста. И, короче, начала меня заваливать терминами. И я покаялся, я говорю, прости меня, я понял, я превозношусь. И иногда мы превозносимся. Апостол Павел, мне кажется, получил жало в плоть именно по этой причине. Помните, чтобы я не превозносился, помните, как написано? Но
0: апостол Павел, может быть, сильно старался. Он хотел, чтобы другие были подобны, подражали его подражанию, шли вот как он. А это порой не всем сразу возможно.
2: Ну, я подозреваю, что он все-таки чуть-чуть нет-нет превозносился чрезвычайностью откровений. Поэтому
0: в безумии скажу я больше.
2: Да, кстати. Вот. Поэтому получил жало в плоть. Поэтому Бог нас смиряет, чтобы не было этого тщеславия. Еще один такой же урок я получил. Меня пригласили на ретрит с Young Life. Молодые ребята, подростки, служители. Они служители все. И вот меня пригласили, мы говорили о именах Бога на выезде. И там я тоже начал с ними говорить терминами. Например, там инклюзию, хиазм и так далее. И они там с удивлением, пожалуйста, повторите, что это, как это инклюзию, как это хиазм, что это такое. В общем, я объяснял, а потом они начали разговаривать на зумерском языке.
0: Да, вот я думаю, а что такое ретрит, Олег Дмитриевич?
2: Это выезд.
0: А что такое Young Life?
2: Это выезд, отдых, да. И они начали разговаривать, я говорю, а что такое, что это значит, кринж, что там еще... Краш, чили, еще какие-то вот слова. Они говорят, ну, это примерно то же самое, что инклюзию, хиазм. Короче, поставили на меня на место, чтобы не превозносился. Вот, поэтому дальше вот такой контраст, видите, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Я встречал людей очень умных. Однажды у меня была встреча с человеком, который руководил институтом перевода Библии. Это не Уиклиф, это другой институт перевода Библии. Они переводят Библию на языки малых народов. Хакасский народ там и другие.
0: Это наши ИПБ?
2: Нет.
0: Российский,
2: да. Вот. Ну, и этот человек обладает очень большим спектром познания, библейского познания. У него, не знаю, какая степень, по-моему, он доктор богословия. У меня много друзей, которые имеют докторскую степень. Вот. И когда он со мной разговаривал, я делился своим пониманием Библии, откровением, вот, на один текст из Евангелия от Луки. Он мне сказал, слушай, а давай-ка возьмем, вот словарь есть такой интересный, и посмотрим, что там говорит. Этот словарь интересный, он только, к сожалению, на английском языке, и там автор исследует фразы, которые есть, встречаются в Библии, что они значат. Это, извините, поумничаю чуть-чуть, это синхронический метод. Синхронический метод изучения, когда ты берешь фразу и смотришь, как она использовалась не в библейских источниках того же времени, первого века. И вот там вот фраза «Тех, кто принадлежат дому моему, ну, отцу моему, Вот. У нас переведено «в доме отца моего». Это Евангелие от Луки, 2 глава, когда Христос потерялся, помните, в храме. Его нашли в храме, он говорит, разве вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Вот. И эта фраза «в том, что принадлежит отцу моему», по контексту я понял, что нужно перевести ее в тех, кто принадлежат отцу моему, то есть среди тех людей. Это Симеон и Анна, помните, которые его встретили в храме? Это люди даже и священников, которые интересовались Словом Божьим. По контексту это выглядит так. Но сама фраза переводится «в доме отца моего». Представляете, хотя...
0: А дом его мы?
2: Да. Это, да. И вот я посмотрел, и оказывается, так интересно. И я подумал, как он мягко, с любовью помог мне... Но чуть-чуть поправил мой взгляд. Он помог мне углубиться. Он не превозносился, сказал, слушай, ты не прав, это надо понимать по-другому. Понимаешь, он мог бы жестко отреагировать.
0: Я вообще восхищаюсь, когда люди предельно грамотные в чем-то, предельно просто объясняют.
2: И он это сделал с любовью, понимаешь? Я вижу, когда человек обладает большими знаниями и с любовью доносит до тебя, не превозносясь своей грамотностью, это настолько ценно и дорого. Ты, во-первых, понимаешь, что ты многого еще не понимаешь.
0: То есть, чье-то превозношение, Олег Дмитриевич, это причина потери радости для других, вот, судя по всему.
2: Да, на самом деле это так. И, может быть, тот, кто превозносится, это ему доставляет радость, что он такой умный и круче других. А те, кто чувствует себя униженными или пониже, им это неприятно, и это потеря радости может быть. А наоборот, когда человек грамотный, знающий, может с любовью показать глубину истины и не сделать это превозносясь, это дорогого стоит, это приятно, это возвышает тебя, ты умнеешь. Как говорится, пообщайся с умным человеком и сам станешь умнее. Поэтому, когда мы практикуем, то, что мы получили во Христе, мы обретаем полноту радости по-настоящему. Но если мы не практикуем, то у нас появляются унылые лица на воскресных богослужениях. Люди безрадостные. Они приходят безрадостные, потому что живут безрадостной жизнью, потому что не практикуют то, во что уверовали. И как говорит апостол, что если вы возможно, забыли, вот, то утешение, которое дано вам во Христе. Вы забыли, какой драгоценной жертвой Бог искупил вас. Забыли. Вот такое вот выражение. Поэтому нужно опять вспомнить, или помнишь, как в Откровении написано, вспомни, откуда ты
1: не спал,
2: покайся. Я знаю дела твои, ты вроде бы и делаешь, вроде все хорошо, но на самом деле сердце твое далеко отстоит. И даже по Откровению, если мы посмотрим, что проблема в сердце человека, сердце теряет радость. Даже внешне не всегда можно определить, что христианин утратил эту радость, или она уже не такая яркая, эта радость. Вот. Нужно обратно возвращаться. А что я имею во Христе? Что Бог мне дал? А как то, что я имею, я передать могу окружающим людям? И вот постоянно молюсь за своих соседей. Я очень хочу им передать вот эту радость и любовь к Богу. И не всегда хватает смелости с ними заговорить. Думаешь, да они тебя не поймут, да их это не интересует. Нет. И я теряю радость, потому что я не выполняю свое предназначение, а надо бы.
0: А может быть, ты теряешь радость по другой причине. Может быть, ты теряешь радость, потому что приходит осуждение. Я знаю очень много христиан, я вижу, это проблема. Люди теряют радость свою из-за двух вещей. Это осуждение и это страхи. Осуждение чаще всего, когда они сами себя осуждают. И страхи – это те страхи, которыми они не готовы поделиться. И это так. И я скажу, что много девушек в церкви теряют радость в Боге, потому что переживают, что не могут выйти замуж.
2: Угу.
0: Или есть страх, что я вообще никогда не смогу этого получить, или еще какая-то причина для внутренних страхов, в которых трудно признаться не только другим, но и себе. Прошлая жизнь, например.
2: Угу.
0: А вдруг меня Бог наказывает за мою прошлую
2: жизнь?
0: Да,
2: кстати, не веря, что Бог до конца тебе все простил.
0: Да.
2: Тоже. Или, например, уже после покаяния, если человек совершил какой-то тяжелый грех, думаешь, ну, то пока я непонятно, Бог все просил, а теперь как? А что сейчас? Мне кажется, что я нарушил завет с Богом, да? Я же с ним завет.
0: Где-то радость, которая перекрывает этот страх.
2: И ты начинаешь терять радость, да. Поэтому появляются энкаунтеры, на которых нужно писать записки и пригвождать эти грехи, ну, как Христос, потом подключи. Сжигать их, чтобы потом верить, что все точно, Бог меня простил. То
0: есть, но здесь ситуация возникает, когда я сам не справляюсь.
2: Конечно же. Поэтому здесь нужна помощь церкви, поддержка церкви. Должен найтись пастырь, душепопечитель, который может вернуть тебя опять к основам. Слушай, а есть же утешение во Христе. А Христос же тебя простил все. А есть ли грех, который Христос не может тебя простить? И мы читаем в Библии, что нет.
1: Хулана духа, да?
2: Да. Ну, это отдельный разговор, что такое хулана духа. Но в любом случае, даже хулана духа мы видим в Новом Завете, вот, не существует грехов, которые Бог не простил бы сейчас. Вот, потому что жертва Иисуса Христа, в противном случае, она не была бы всесильной, а единственной и достаточной. Мы как-нибудь обязательно на эфире поговорим. Мы уже давно говорили об этом, что такое хулана духа. Часто люди думают, что это матерные слова в сторону Бога, в сторону Духа Святого, но это не так. Вот, это что-то другое.
1: Также в Евангелии, да, говорится, что помыслите о претерпевшем над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь, не ослабеть душами вашими. То есть, когда мы взираем на Христа, когда мы теряем эту радость, мы взираем, то есть мы понимаем, что Бог для нас сделал. И вот это вот Слово Божие, оно начинает работать, да, в нашей жизни, и мы опять приобретаем эту радость. И когда даже нам не хочется евангелизировать, исполнять то, что Господь нам заповедал, как только мы начинаем это делать, сразу вся цепочка восстанавливается.
2: Да, об этом хочется много поговорить, но я хотел бы перейти к третьему абзацу, у нас не так много времени. Обратите внимание, что здесь появляется у нас слово «ибо». Вот. Если первый абзац у нас связывает со вторым словом «если то», вот этой фразой, и это причинно-следственная связь. И вот эта стрелочка указывает, что это у нас второй абзац является главным. А вот слово «ибо» – это обратная стрелочка. Этот структурный закон называется «обоснование». То есть обоснование полноты радости, оказывается, кроется в другой причине. Даже не только в том, что я получил от Бога. Есть еще более глубинная причина. Он говорит, в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Слово «чувствование» у нас переведено нашими братьями немножко неточно, потому что акцентирует наше внимание на чувства. Чувство благодарности, например, чувство радости той же и так далее. Но здесь речь идет не о чувствованиях. Вы должны думать так же, как Христос. Образ мышления, мировоззрение. А какое же мировоззрение было у Христа? Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобно человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен до смерти и даже до смерти крестной. Вот обратите внимание, такой контраст. Он по статусу, по положению своему, по природе своей является Богом, но сам смирил себя, уничижил себя и стал человеком, ограничил себя сам. Для чего? Посему и Бог превознес его, дав ему имя выше всякого имени. Обратите внимание на вот эти вот шаги последовательности. Это каскад так называемый. Смирение приводит к возвышению. Мы знаем, да? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию, ибо вознесет вас в свое время. И Бог превозносит тех, кто смиряется. И посмотрите, к чему приводит смирение. И вот здесь вот структурный закон называется «цель». «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот это возвышение приводит к тому, что Христос занял положение выше любого положения, какое только возможно на земле, на небе. Там даже вот этот троекратное, так сказать, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Этот структурный закон называется миризм. То есть ни одного существа ни на небесах, ни на земле, ни под землей не существует, которое бы не примирилось, которое бы не склонилось пред властью Иисуса Христа. Другими словами, а он обрел полноту власти, посмотрите, к чему приводит смирение. Но есть вторичное следствие, и это вторичное следствие еще более важно, чем первичное. «Дабы всякий Иисус, всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Конечный результат смирения и правильного мировоззрения – это прославление Бога. Поэтому обратите внимание, акцент третьего абзаца – это смирение. Это смирение по образу смирения Иисуса Христа. И благодаря этому смирению человек обретает настоящую радость. Вот она, скрытая причина радости. Отсутствие радости – это не смирение, как правило, под крепкую руку Божию, под волю Божию. Когда человек пытается жить, исполняя свои желания и мечты, вместо того, чтобы думать: «Господи, а как ты хочешь, чтобы я прожил эту жизнь? А что ты хочешь, чтобы я делал?» Мы часто сфокусированы на своих делах и своих мечтах. А Бог говорит: «Слушай, стоп, подумай, а какова воля моя относительно твоей жизни?» И когда ты смиряешься и принимаешь, и говоришь: «Господи, не моя воля, но твоя да будет, я хочу жить твоей волей», тогда ты обретаешь полноту радости. Итак, дорогие мои, есть два основания очень важных радости. То, что ты уже получил во Христе. Первый абзац, первый стих. Утешение, любовь, общение духа, милосердие, сострадательность – это тебе пришло от Бога. Но есть более глубинная причина радости. Это мыслить так, как Христос. Когда ты мыслишь так, как Христос, то ты тогда и живешь, как Христос. И это приносит настоящую радость. Вот она, глубинная, скрытая причина. Пусть Господь вас благословит думать об этом и стремиться думать о себе так, как думал о себе Христос.
0: Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Увидимся.
1: С Богом.
2: С Богом. До свидания.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они, как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Чили. Все-таки удивительная жизнь на нашей планете. Сколько ее населяют народов, не счесть, и у каждого свои уникальные обычаи, обряды, своя неповторимая культура, язык. Латинская Америка в этом случае не является исключением. Сегодня поговорим о чилийцах, их кухне и традициях. Чилийская кухня главным образом является сочетанием традиционной испанской кухни, чилийской культуры и местных продуктов с более поздними влияниями от других европейских кухонь, в частности Германии, Италии и Франции, Хорватии, Греции, Палестины и Бельгии. С приходом испанских завоевателей в 1540 году появились некоторые продукты, которые позже стали основными продуктами чилийской кухни. Пшеница, свинина, баранина, мясо птицы и вино. В то время как коренные народы внесли картофель, кукурузу и морепродукты. Одной из главных особенностей чилийской кухни является широкое разнообразие морепродуктов. И не мудрено, береговая линия Чили имеет протяженность более 4000 километров. Кочаюйо – мясистые чилийские водоросли, которые собирают у побережья Чили и используют в традиционной кухне для приготовления различных салатов и рагу. У берегов Чили обитают уникальные виды рыб, моллюсков, мидий, улиток и ракообразных. Основные разновидности рыб – морские языки, тунец, треска, мерлуза, лосось, конгрио, ставрида, патагонский клыкач, горбыль, рыба-меч. Куранта – древнейший чилийский метод приготовления пищи, который до сих пор используется на архипелаге Чилуэ. Куранта предполагает приготовление еды в огромной яме с раскаленными камнями. Поверх раскаленных камней укладывают толстый слой больших мидий или других двустворчатых моллюсков, затем большие куски курицы, говядины, свинины, картофель и рыбу. Также туда могут быть добавлены колбаски, картофельные оладьи мелькао и другие ингредиенты. Продукты в яме накрывают мокрыми мешками и сверху засыпают землей примерно на час. Чарки – высушенное на солнце мясо. Традиционно готовится из мяса ламы. Тортильо де раскольдо – старинные индейские пресные лепешки, которые выпекаются в костре. Авокадо, которое в Чили называют пальта, здесь очень любят и едят в огромных количествах. Вот ведь забавно. Сначала пробуешь, вроде ничего особенного, а потом понимаешь, что не представляешь жизни без пальты. Авокадо используют для приготовления бутербродов. Отличие чилийского хот-дога – авокадо, помидоры и большое количество майонеза. Это идеальная еда на ходу и любимая уличная закуска в стране. Особое отношение здесь к свадебному застолью. Традиционным кушаньем являются эмпанады – вкуснейшие пирожки с разнообразными начинками, а также большие куски мяса, приготовленного на углях. При всем при этом, свадьба у чилийцев – это самое грандиозное мероприятие в жизни, поэтому его проводят только когда молодым удалось накопить на него довольно много денег. На таких свадьбах музыка звучит до самого утра, а первая брачная ночь молодоженов обычно проходит на танцполе под звуки зажигательного аргентинского танго. Чили – страна религиозная, и большинство людей закрепляют брак в церкви. А вот развестись здесь совсем непросто. Если решение о разводе взаимно, то нужно обратиться в регистрационную палату с соответствующим заявлением, после чего власти дают семье год на примирение, либо на то, чтобы собрать доказательства того, что муж и жена действительно не живут вместе в течение этого года, и через год суд вынесет решение. Если решение не взаимно, то придется ждать и собирать доказательства еще 3 года. Церковь развода не признает вовсе, так как жених и невеста поклялись перед Богом, пока смерть не разлучит нас. На чилийских свадьбах принято дарить подарки, которые молодожены выкладывают на специальном сайте. Гости просто заходят на сайт агентства, вводят код из приглашения и видят список подарков, которые молодые хотели бы получить. Стоит только выбрать подарок из списка на свой вкус и кошелек и добавить текст поздравления, оплатить карточкой, и затем подарок будет доставлен вместе с поздравлением в указанное молодыми время и место. Республика Чили – светская страна, в которой церковь официально отделена от государства. Конституция страны гарантирует свободу совести и отправление религиозных культов, которые не противоречат морали, добрым обычаям и общественному порядку. После объявления независимости Чили в 1810 году католицизм стал государственной религией и оставался таковой до принятия новой конституции 1925 года. Поэтому католическая церковь занимает привилегированное положение в государственных больницах, школах и воинских частях. Официальными праздниками в стране являются Страстная Пятница, День Петра и Павла, праздник Успения Богородицы, День непорочного зачатия Девы Марии, День всех святых, Рождество и Национальный день евангельских церквей. Высшее руководство страны принимает участие в католических, протестантских и иудейских богослужениях. Местных верований придерживается примерно пятая часть индейцев – мапучи, аймара, кичуа и алакалуфов. Сторонники традиционных религий есть такие среди уильча, яганов, атакаменьо и рапануй – коренных жителей острова Пасхи. В отдаленных сельских общинах распространены колдовство, шаманизм и народное целительство. В Чили принято здороваться практически со всеми. С консьержем, вне зависимости от того, сколько раз ты сегодня мимо него прошел, с уборщицами, которые приходят убирать лестничные клетки, с соседями, даже если ты их не знаешь, с продавцами в магазинах, и при этом желательно еще и улыбаться. Чилийцы очень вежливые и любят, когда им отвечают взаимной вежливостью. Местные люди очень добрые, открытые, веселые, жизнерадостные, гостеприимные, наивные, всегда готовые помочь, лишенные агрессии, не любящие переживать по пустякам, очень медлительные и большие пофигисты. И вообще Чили – удивительная и интересная страна, и народ тоже удивительный и интересный.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.

0: весны.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты, не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в молитвенных рассуждениях о том, может ли повредить положительный опыт. Ты, Господи Иисусе, сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Уж не магия ли какая в твоих словах, великий Учитель? Не заклинание ли? Не выучить ли вообще слова твои наизусть, дабы впредь и в своих словах нести дух и жизнь? И не отсюда ли наше благолепие перед книгами Писаний или перед словами хотя бы молитвы «Отче наш»? Как же неразумны мы без твоих откровений? Ибо дух и жизнь прежде заключены не в том, что сказано, а в том, кем сказано. И даже если дьявол произнесет «написано», искушая тебя в пустыне, ты ответишь ему «написано так же» и победишь его тем, что веруешь в то, что написано. А веруешь ты в слова свои только потому, что твои они. И записали их мужи, будучи движимы Духом Святым, как Дух давал им провещевать. Оттого и то, что содержится в словах твоих, обретает силу, зная, чьи это слова. Как проникновенно ты наставлял учеников своих не заботиться о том, что говорить, потому что дух Отца их будет говорить в них. Но презрели мы духа твоего, обожествив только слова твои. Только что в них, в словах твоих, если дух их возвестивший уничижен? Гумилев писал в одном из своих стихотворений: «Мы ему, то есть слову, поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Вот здесь как раз опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию только потому, что уже имеет положительный опыт в прошлом. Это такая скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил Себя однажды. И именно однажды, потому что дважды даже человек не входит в одну и ту же реку. Не тем ли более Бог? Отсюда вся неразбериха в нашей церковной практике о методах работы. Дух Святой суверенен и проявляет себя так, как считает нужным. Дышит, где хочет. Но беда моя в том, что чем ярче было проявление Духа Святого вчера, тем больше я буду отстаивать эту форму сегодня. Увы, но это правда. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

Меня зовут Рик Реннон. Сегодня 23 июля. Наша тема сегодня «Хорошего держитесь». Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам 5:21. Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Он говорит, что нужно испытывать пророческое слово. Является ли оно подлинным или ложным? И он говорит, когда вы услышите настоящее слово от Бога, настоящее пророческое слово, держите за него крепко. Держитесь. Греческое слово «катеко». «Кат» описывает что-то, что спускается вниз, «эко». Обнимать, заключать в объятия. И два эти слова вместе означают «обнимать», заключать в объятия, удерживать что-то. Картина того, как вы держите что-то так, чтобы это от вас не убежало. Держите крепко, чтобы никто не смог забрать. Когда вы знаете, что Бог сказал вам что-то, и есть подтверждение, вы испытали, вы знаете, что это истина, обхватите руками, не выпускайте. Павел именно об этом говорит. Подумайте об этом сегодня.

Ok, suena. Hey. Voy a

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 июля. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Евангелие от Матфея, 25 глава, 6 стих. Это часть притчи о глупых и мудрых девах, которая свидетельствует о последних временах. Были 10 дев, 5 мудрых и 5 глупых. У мудрых дев было масло для светильников, а у глупых нет. В некоторых церквах различных конфессий можно слышать комментарий, что мудрые девы – это они, а глупые – все другие церкви. Однако, утверждая подобное, нужно иметь в виду, что мудрым девам нечем хвалиться, потому что вместе с глупыми девами, ожидая жениха, они заснули. Иисус в этой притче акцентирует внимание именно на этом, потому что, подытоживая притчу, Он говорит о необходимости бодрствования. Нам нужно бодрствовать, чтобы делать дело Господа и не пропустить тех благословений, которые Бог приготовил для нас в последние дни. Речь идет о втором пришествии Христа, однако тут все спали. Мудрые спали мудро, а глупые глупо. Разница между ними была лишь в том, что у пятерых мудрых было масло в запасе, а у пятерых глупых не было. Это помазание. Я уверен, что церковь последних дней похожа на совершенно другую группу, описанную в 6 стихе той же главы. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Церковь последних дней должна быть не спящей, а возвышающей свою голос, голос церкви, которая будет всех спящих. Возлюбленные, поднимайте голоса, не спите, кричите, что пришествие Господа близко, чтобы люди пережили реальное покаяние и подготовились к встрече с Ним. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июля. На первом месте. Дети, храните себя от идолов, лжебогов, от любых подмен, от всего, что может занять в вашем сердце место, которое должно принадлежать только Богу. Первое послание Иоанна 5:21. Расширенный перевод Библии. Если вы стремитесь слышать голос Божий, помните, что вы должны ставить Бога на первое место в своей жизни. Если ваше стремление приближаться к Богу не будет сильнее любых других желаний, дьявол всегда сможет воспользоваться этим. Как только мы усвоим эту истину, он потеряет всякую власть над нами, и мы сможем гораздо быстрее и увереннее развивать свои отношения с Богом. Большинству из нас требуется немалое время, чтобы понять, что нам нужен сам Бог, а не все то, что Он может дать нам. Усердно и непрестанно ищите Бога, и не поклоняйтесь ничему, кроме Него. Этим вы окажете Ему должное почтение. В ответ Господь одарит вас чудесными благословениями, о которых вы и не мечтали.

0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: любви и все простить.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «России сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли жертвовать свою десятину не в церковь, а на благотворительность?
1: Ну, смотря с какой стороны посмотреть, смотря как вы понимаете слово «можно». Все можно, конечно. Можно вообще не жертвовать, если исходя из того, что можете ли вы это делать или не можете. Но правильно ли будет это или неправильно, это совсем другой вопрос. Когда мы посмотрим на Священное Писание или на этот вопрос в Священном Писании, мы сможем обнаружить достаточно много разных указаний, которые помогают нам определиться с правильным подходом к материальному служению. Конечно, нужно сказать, что в Новом Завете мы не находим таких ясных предписаний относительно того, сколько жертвовать, когда жертвовать и на какие цели жертвовать. Мы видим в Новом Завете несколько общих указаний, таких как жертвовать нужно, во-первых. Во-вторых, жертвовать нужно от чистого сердца, доброохотно. В-третьих, жертва, она должна быть обязательно жертвенной. То есть человек должен пожертвовать. То есть он должен давать не то, что ему он не почувствует, когда он отдаст, а то, чтобы в этом была выражена его жертвенность. То есть он жертвует, заботясь о Божьем деле. Тем не менее, в Ветхом Завете есть несколько очень важных принципов, которые они идут дальше, чем только Ветхий Завет. Они ясно по своей сути универсальные принципы. Это помогает нам увидеть общую характеристику, для чего существует материальное служение. Так вот, в Ветхом Завете было три типа десятин. Первая десятина отдавалась в храм, вторая десятина специально держалась для того, чтобы на эти деньги люди могли проводить разные религиозные праздники, и третья десятина, которая жертвовалась раз в три года, то есть это, по сути дела, 3,3% в год, она жертвовалась на благотворительность нищим, бедным людям, которые нуждались. Вот. Таким образом, мы видим, что вот эти три вещи, они были представлены как те точки, в которых верующий человек должен был заботиться. Он должен был заботиться о храме, он должен был заботиться о том, чтобы в его жизни было достаточно материальных ресурсов, чтобы он мог проводить свое время, проводить время со своей семьей в религиозных праздниках. Вот. И он должен был заботиться о нуждающихся, о тех, у кого нет. Теперь, если мы посмотрим на эти же принципы сегодня, то они не изменились. Самое главное, когда люди говорят о десятине, то самое первое, наверное, это то, что нам нужно ясно понимать, что Бог создал духовную жизнь таким образом, что она связана с церковью. Церковь – это Божье установление. То есть церковь – это тот инструмент, посредством которого Бог распространяет благую весть, Он спасает людей. Церковь – это та среда, в которой люди возрастают духовно. Церковь – это то место, где люди могут служить. И служение – достаточно важный элемент жизни каждого христианина. По этой причине нужно заботиться о церкви. И о церкви нужно заботиться прежде всего. Когда-то Бог через пророка Малахию говорил следующее, обращаясь к народу израильскому: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня». Вот почему материальное служение для поддержки поместной церкви должно всегда пользоваться наивысшим приоритетом. Церковь – это Божье установление. Церковь – это то место, от которого зависит ваша духовная жизнь. Церковь – это Божий инструмент, посредством которого Он распространяет благую весть людям, которые нас окружают. И поэтому наша задача – позаботиться о том, чтобы в доме моем, в доме Божьем была пища. То есть, чтобы церковь была функциональна, чтобы она развивалась правильно. Конечно, к сожалению, во многих церквях не настроено служение правильно, люди жертвы не совсем понимают, куда же идут деньги, Или, может быть, это расходование средств не совсем честное, не совсем точное. Это другой вопрос. Об этом нужно молиться, чтобы Господь помог устроить все правильно. Нужно позаботиться, может быть, приложить какие-то усилия, чтобы это было настроено. Но Божий порядок именно такой, чтобы мы могли видеть церковь самым первым объектом нашего материального служения. При этом, конечно же, нам нельзя забывать нуждающихся, нищих, тех людей, которые нуждаются, которые вот переживают какое-то сложное время, болезнь или потеря работы, или какие-то другие, или сироты, вдовы. Это те, кто, мы видим, пользуются приоритетом или должны быть в приоритете нашей заботы о них. И если мы будем так подходить, то, конечно же, Господь благословит нас обильно и даст нам все необходимое для того, чтобы мы могли заботиться и о церкви, и о тех, кто нуждается. Помоги, Господь, вам.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Минута назидания.
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Деяния апостолов, 11 глава, перевод Международного библейского общества. Я читаю его для библейского портала «Экзегет». Библейское повествование устроено иначе, чем наше нынешнее. Ну, мы, наверное, все это видим многократно, убеждались на разных примерах. Но иногда нас удивляет, вот почему оно так выглядит? Ну, что им, не лень было переписывать полностью 10 главу или почти полностью в 11-ю, да? Не такой большой объем книги «Деяний», можно было много всего интересного написать вместо этого. Петр пересказывает в 11 главе то, что уже мы читали в 10. Более того, в 10 мы, собственно говоря, два разных видели повествования, где сначала что-то происходит, а потом он о нем рассказывает, да? Так он рассказывает об этом в третий раз. Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли Слово Божье. Вот это очень важный момент, да, и, наверное, не случайно единственный раз во всей этой главе, если вспомнить, что Лука написал еще и Евангелие, то вот во всех этих двух книгах, единственный раз действительно длинные и скучные с нашей точки зрения повторы, но очевидный смысл в том, что здесь происходит нечто невероятно важное. Язычники тоже приняли Слово Божие. То есть, смотрите, Христос, возносясь, оставляет одну единственную заповедь. Это быть свидетелями. Да? Вот книга «Деяния апостолов» — это книга о том, как они были свидетелями. Ну, или в другом месте уже в Евангелии сказано: «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В принципе, одно и то же в разных только выражениях. И это, наконец, начинает сбываться. До сих пор только из иудеев оказывались верующими люди. Ну, пришедшие в Иерусалим, возможно, не только иудеи, но и те, кто так или иначе иудаизму симпатизировал, неважно. В общем, это вот было таким внутренним делом иудеи и иудеев. И в какой момент церковь становится общечеловеческой? Не национальной, не замкнутой в узкие рамки вот иудаизма, как некой религии, которая... вот оказывается еще и колыбелью для христианства. А вот ровно в этот. И поэтому, смотрите, это видение свыше, раз. Это исполнение этого видения в практическом действии, 20 глава. И это рассказ об этом церкви. То есть, как часто бывают разные всякие вещи в истории происходят, ну, кто-то что-то начинает делать или там какую-то практику предпринимает. Очень часто в истории христианства это было. Но в какой момент это становится значимым явлением? В тот момент, когда человек делится этим опытом с церковью, и церковь его принимает как часть своего опыта. Вот ровно это описано в 11 главе. Поэтому это важно, что не просто Петр пришел и сказал: «О, привет, тут все было очень круто». Но он рассказал, что, собственно, было, как это было. И еще раз, три элемента, из которых складывается то, что мы называем преданием. Это откровение свыше, это действия людей, которые это откровение проявляют в своей собственной жизни, и это церковное принятие. Вот без этого не сложится предание. Это будет либо чьим-то личным опытом, мистическим там, или деятельным. Это уже не очень важно, да, но это вот что-то такое личное. Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных, ну, то есть из иудеев, стали упрекать его. «Ты ходил к необрезанным и ел с ними», — говорили они. А это запрещено. Петр вообще-то сам иудей, да, и совместная трапеза воспринимается как, ну, некое ритуальное практическое действие. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как все произошло. «Я был в городе Иопии и молился», — сказал он. То есть не просто вот что-то мне захотелось покушать, да, я думаю, зайду, а там язычники сидят, ну, ничего страшного, я с ними поел, да. Это, собственно, рассказ о том, как у церкви появляется новый опыт, да, которого раньше не было. И он начинается с молитвы. когда человек, может, еще и не ждет никакого нового опыта. И молился, сказал он. В это время у меня было видение. Нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, пресмыкающихся и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне: «Встань, Петр, заколи и съешь». Ну, то есть нарушил правила кашрута, пищевые ограничения, которые в Пятикнижии внятно выражены. Нельзя есть, соответственно, пресмыкающихся, из птиц очень мало кого, ну и так далее. Я же ответил: «Нет, Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или нечистого». Голос неба опять сказал: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. Три раза, и здесь история три раза. Три раза как подтверждение. Да, один раз, но мало ли кто что сказал или сделал. Всякое бывает. Два раза, ну, тоже некоторая, может быть, случайность или, так скажем, недопонимание. Но три раза — это вот уже утверждение. Это три раза — это уже вот практика. И затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановилось три человека. Опять три, да? И это тоже некоторая символическая вещь. Посланные ко мне из Кесарии. Кесария — языческий город в Палестине. Дух велел мне не раздумывая идти с ними. Вот как Дух велел, да? Смотрите. Вот тоже удивительное сочетание. Лука не случайно это обращает внимание. Внешние совпадения. Вот он молился, и тут три человека. Одновременно это откровение от Бога. Это и от Бога, и от людей, да, потому что они, в конце концов, его призывают. Не просто он решил: ну, а теперь я пойду в Кесарию язычников крестить. Нет. Есть запрос на это, есть его готовность, есть ответ. То есть это сложно разворачивающееся действие. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной, опять-таки, как свидетели того, что происходит. То есть мало ли кто, что там один сделал где-то, а они наблюдали все. И мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как видел у себя ангела, то есть откровение с двух сторон. По-разному, но об одном. Ангел сказал ему: «Пошли людей в Иопию за Симоном, которого называют Петром, и он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены». Опять-таки, почему ангел не может сам его и покрестить, и всему научить? Потому что церковь — это человеческая организация, да, в ней Бог являет себя людям, но она состоит из людей, а не из ангелов, да. И поэтому в церкви вот очень часто можно видеть, как люди думают, что должны прийти какие-то особые там святые люди, что-то совершить. А нету никаких особых, есть только такие, как мы. Святые, собственно говоря, это такие, как мы, но только те, которые услышали этот призыв и его исполнили. Ангел сказал ему: «Пошли людей в Иопию за Симоном, которого называют Петром, он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены». Да, вот спасение приходит через церковь, хотя, казалось бы, ну, ангел, кого ему не достает, чтобы все это объявить и сделать. «Когда я начал говорить», — это Петр рассказывает, — «на них сошел Святой Дух, так же, как он сошел вначале на нас». Вот опять-таки он начал говорить, но Святой Дух — это печать того, что это угодно Богу. Вот это все время соработничество. Это не Бог, который отправляет людей и говорит: «Делайте так, воля Божья», и они идут и делают. Это фанатизм, это сектантство, когда такое происходит. Это не: «А давайте-ка мы придумаем какую-нибудь хорошую, уютную, приятную церковь, где все будет так, как нам нравится». Это уже чисто человеческое изобретение, много таких есть человеческих организаций. А это вот соработничество Бога и человека.

Программа «Так надо крестить язычников», пункт 1, 2, 3, 5, стратегия, тактика, такие у нас будут планы, действия. Нет, он живет здесь и сейчас, он живет в том, что его окружает. И он улавливает эти сигналы, он думает, Святой Дух на них сошел. А я кто такой, чтобы ему противодействовать? Как часто люди отвергают Святого Духа, потому что он не вписывается в их представления, в их планы, в их распорядки, в их какие-то канонические правила, которые, наверное, хороши и верны, но они не выше Бога. Они не забор, в котором Дух содержится, они некое свидетельство о том, что этот Дух себя проявил. Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений. Они прославили Бога, говоря, значит, Бог дал покаяние язычникам, чтобы они получили жизнь. Сколько богословских вопросов возникает, они будут еще возникать, в этой книге даже будут описаны некоторые из них. Что должен делать язычник, принявший христианство? Должен ли он становиться сначала иудеем? А если нет, то что же, прям все дозволено? Вот был язычник, прям язычник и остался, но только Святого Духа принял. Тогда в чем, собственно говоря, разница с остальными язычниками? Куча вопросов возникает, но они их не обсуждают. Жизнь все расставит по местам. Вот жизнь проявилась в этом. Жизнь свыше, жизнь, в которую они погружены. Надо просто жить этой жизнью и быть очень внимательным к тому, что происходит, и чутким к тем свидетельствам, которые Бог нам дает и на которые посылает нас. А верующие, рассеянные гонением, которое началось из-за Стефана, помните, там уже рассказывалось об Стефане, диаконе, которого забросали камнями, и, соответственно, началось с этого какое-то гонение, но оно в результате только способствовало росту церкви. И это очень важно, что именно здесь этот эпизод происходит. Раньше они жили в Иерусалиме компактно, друг с другом общались верующие, ну, вокруг были иудеи, допустим, неверные, но с ними все более-менее понятно. А тут они оказываются где угодно. Финикии, Кипр и Антиохии. Другие области, там другие нравы. Там язычники, которые о Боге, может быть, с толком единым ничего и не слышали. Что с ними быть, как делать, а если они обращаются? Вот как раз история, которую Петр рассказал. Дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуют только иудеям, потому что кто его знает, эти язычники, как с ними себя вести? Вот очень часто проповедь обращена к своим. Вот проповедник находит такую аудиторию, чтобы гарантированно услышать «Аминь», а ты пойди к другим, а ты пойди к тем, которые не такие, которые тебе скажут «Чё?», да, и ты не будешь знать, как им ответить. Это страшно, вот пока они не берутся. Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирина, а это области, населенные язычниками, Киринея, соответственно, в Ливии, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о Господе Иисусе, также и грекам. Они живут среди греков, как это они своим соседям, друзьям не расскажут? А значит, они свободно привыкли общаться не только в этом своем маленьком мирке, где вот все такое, как мы привыкли, но в большой мир они выходят сами. Рука Господня была с ними, очень многие поверили, обратились к Господу. Смотрите, та же самая история. Они чувствуют в себя готовность, они чувствуют этот призыв, они действуют, и рука Господня это подтверждает, да, то есть происходит по их действиям. А как часто бывает так, что человек вот долбится в одну какую-то точку, и все бессмысленно, и вот ничего у него не получается, а он долбится, долбится, долбится, значит, рука Господня не с тобой, значит, что-то другое надо делать, или как-то по-другому. Весть об этом дошла и до церкви в Иерусалиме. Это такой центр до сих пор, да? Оттуда послали в Антиохию Варнаву. Варнава у нас уже был, он будет еще один из вот этих самых ранних первых христиан, который обратился среди первых. Когда Варнава прибыл и увидел милость Божию, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Господу. Опять-таки, он мог бы сказать, я из Иерусалима, я тут вот самый главный, слушайте, что я скажу, вообще давайте разберемся, что это вы тут никого не спросите. А он радуется тому, что он видит явное возрастание в вере, вот какое-то полное доверие друг к другу. Варнава был добрым человеком, полным Святого Духа и веры, благодаря ему множество людей пришло к вере в Господа. Что нужно делать, чтобы быть хорошим проповедником? Добрым человеком быть, полным Святого Духа и веры. Остальное приложится, да? То есть, если человек так живет, что в нем видна красота этой веры, ее сила, ее притягательность, то он будет проповедником. Ну, а если нет, то все остальное довольно бесполезно. Затем Варнава пришел в Тарс, чтобы разыскать там Саула. Тарс — это Киликия, это посевернее, чем Антиохия, нынешний юг Турции. И это родной город Савла, который потом станет Павлом. И о нем уже известно. Варнава, вот такой собирательный.

Собиратель, да, вот тут язычники, там еще у нас Савл обратился, надо же, как интересно, мы думали, что он наш враг, а оказывается нет. И когда он нашел его, он привел его в Антиохию. Антиохия становится центром. Вот с этого момента Антиохия становится центром. Почему? А потому что это очень крупный город. Собственно, он был столицей всей восточной части Римской империи, ну, неофициальной, конечно. Потом Константинополь отстроился, но до этого еще далеко. Александрия египетская, но Александрия очень уж египетская, там все довольно своеобразное. А Антиохия — такой перекресток. Сегодня это маленький городок Антакия на самом юге Турции, даже вот страна Сирия оказалась, вот, не вместила его в свои пределы. Но тогда это была Антиохия на Аронте, просто один из крупнейших городов мира. Александрия, Антиохия и Рим, собственно, три вот в Римской империи. Там, наверное, только еще на востоке, где-то в Китае, в Индии было похожее нечто. И главное, что это фронтир, это точка пересечения. Вот где самые разные национальности, религии и все остальные встречаются. И это удобная база для проповеди по Восточному Средиземноморью. Очень удобная база. Итак, значит, Варнава привел нам Савла в Антиохию. Целый год они оставались в Антиохийской церкви, учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. Маленькая такая заметка, а почему в Антиохии? А смотрите, а собственно, в Антиохии рождается представление о христианстве как об отдельной вере. Потому что в Иерусалиме это еще иудеи, которые приняли своего мессию, да? А поэтому зачем их называть как-то особенно? Они и есть Израиль. А в Антиохии это уже бывшие иудеи, хотя они себя, наверное, не считали бывшими, язычники, язычники точно бывшие, люди разных народов. Как их назвать? Вот что их объединяет? Их объединяет одно — Христос. Сколько после этого будет всяких культурных ценностей, политических объединений, там, духовных идей, каких-нибудь там традиций, всего остального, то, что нас объединяет. А объединяет нас, на самом деле, одно — Христос, все остальное бывает разным. Поэтому называются христиане. Все правильно. В это время из Иерусалима в Антиохию пришло несколько пророков. Ну, там начинаются же гонения, уже начались давно. И пророки, что интересно, это служение в ранней церкви. У нас вот такого давно уже нету. То есть в Ветхом Завете не кончилось пророчество. Как они пророчествовали, о чем, мы толком не знаем. Но важно, что это вот не просто люди со странностями, да, как мы бы сказали, а это служение, пророки, вот их так все официально называют. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия. Клавдий — один из императоров. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. Опять-таки, настроение какое. Вот в Антиохии богатый торговый город, наверняка достаточно состоятельных христиан, да? А Иерусалим, Иудея — это провинция такая далекая Римской империи. И они даже еще нет нужды, но они о ней уже заботятся, да? Каждый по своим возможностям. Опять-таки, вечные споры, кто сколько должен платить, а вот кто сколько может. Так они и сделали, послав Варнаву и Савла доставить собранные деньги в Иерусалим и вручить их старейшинам. А вот, собственно, начинается церковное служение Савла, будущего Павла. Начинается с чего? С чисто хозяйственной деятельности, отнести пожертвования. Дальше он будет это делать не раз. Но, конечно, на этом все не закончится. Впрочем, пока еще не только про Савла. Следующая, 12-я, про Павла будет.

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Алкоголь. Алкоголь, по словам одного объявления, прекрасно удаляет пятна с летней одежды. Это, возможно, правда. Но удаляет алкоголь одновременно и саму одежду, и притом не одну только летнюю, но заодно и весеннюю, осеннюю и зимнюю, и не только с самого пьющего, но и с его жены и всего семейства. Алкоголь удаляет и многое другое, как, например, домашнюю обстановку из квартиры, еду из кладовой, радость с лица жены и счастливый смех ни в чем не повинных детей. Можно сказать, что ничто другое в мире не может сравниться с этой удаляющей силой алкоголя. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, пьяницы Царство Божие не наследуют. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье и делаешь ему пьяным. 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стих и Аввакум 2:15. Вот так. А вы говорили. Вечные хиты.

верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.

Псалом 135. Славьте Бога превыше богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа до облаков, ибо вовек милость Его. Он сотворил на земле чудеса, ибо вовек милость Его. Словно шелк распростер небеса, ибо вовек милость Его. Мудро устроил Он ход планет, ибо вовек милость Его. Звезды, солнце и лунный свет, ибо вовек милость Его. В первенцах Он поразил египтян, ибо вовек милость Его. Вывел из плена Израиля стан, ибо вовек милость Его. Воды Черного моря рассек, ибо вовек милость Его. И на врагов гибель навлек, ибо вовек милость Его. Он фараона низверг войска, ибо вовек милость Его. В бездну морскую на дно песка, ибо вовек милость Его. Сигона и Ога сильных царей, ибо вовек милость Его. Он поразил острием мечей, ибо вовек милость Его. Землю Иакову дал в удел, ибо вовек милость Его. Чтобы Израиль, как лев, был смел, ибо вовек милость Его. За безграничность Его чудес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога превыше небес, ибо вовек милость Его.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слушай сейчас и совершенно бесплатно получи заряд хорошего настроения.

Твоей милости полна вся земля. Твоей милости полны наши жизни. Ты спас, Ты оправдал каждого из нас. Мы поклоняемся Тебе, Царь царей и Бог богов. Ты Господь господствующих. Мы славим Тебя, Отец творения. Это Ты, Создатель вечности. Поклоняемся Тебе. Нашими сердцами поем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Сервусе Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда.

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Как всегда, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: У нас сегодня в нашей студии предстоит любопытный разговор. Поговорим об эмоциональном, о состоянии, о радости или о безрадости. Вот я даже не знаю, что тут сказать, Олег Дмитриевич. О радостном христианстве.
3: Да, безрадостное христианство или радостное христианство. Да, поговорим, конечно же. Сегодня, к сожалению, я наблюдаю картину такую, в церкви встречаю людей, а их глаза опущены, лицо уныло, и думаю, что происходит? Одно дело, когда это происходит один раз, там, не знаю, раз в год, а другое дело, когда это происходит постоянно, когда ты видишь христиан, живущих безрадостной жизнью. К сожалению.
2: Что такое жизнь безрадостная?
3: Это унылая, серая жизнь, которая ставит под сомнение вообще, а я не напрасно ли я уверовал?
2: Ну, как это выглядит, к примеру?
3: Это выглядит, когда человек потерян, когда у него нет никакого интереса к жизни, или есть интерес к каким-то другим вещам, но он их не делает, потому что он же христианин, он не может себе позволить, его христианская совесть не позволяет. Вот. Мы можем увидеть это на контрасте, когда, например, человек только обращается ко Христу впервые. Да? Как он себя чувствует, как он себя ведет? Видели ли вы унылого, грустного, новообращенного верующего?
2: Ну, в общем-то, нет, наверное, все-таки.
3: Я нет.
2: Любой человек, который что-то приобрел, а особенно если что-то это, оно такое радостное, такое живое, ну, радостное в смысле все вокруг радуются. И он тоже радуется.
3: Мы в Деяниях апостолов, в принципе, в Библии встречаем людей, которые обрели отношения с Богом. И это, как правило, ликование, это радость. Например, помните, мы говорили
4: про Евнуха.
3: Евнух, да, продолжил путь свой, радуясь. Или хромой, который был от чрева матери, Петр исцелил его в храме, начал скакать.
2: Да.
3: Вот. Почему потом не продолжается это состояние, это чувство? Почему люди верующие приходят к унынию? И вот, кстати, Малахия говорит: и ныне мы считаем надменных более счастливыми. Помните, там даже такое слово употребляется. Вот. Лучше устраивают свои дома, делающие беззаконие.
2: Почему так?
3: Заметили?
2: Да, и они радуются.
3: Вот,
2: то есть у них все получается, у них получается им жить, как они хотят, и у них благоустройство.
3: И, хотя искушают Бога, но остаются живы. Это книга пророка Малахии. И мы иногда наблюдаем за людьми, которые окружают нас, неверующие. Ты думаешь: слушай, я верю в Бога, я Ему служу. А здесь халдеи, неверующие, далекие от Бога, у них все в жизни получается, они живут радостной жизнью. Вот. И мы можем это увидеть именно в послании Филиппийцам, где апостол Павел говорит об этой радости. Радости, которая может быть неполной. Вот. Поэтому можем прочитать текст. Сейчас послание Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих.
2: Я так понимаю, всегда радуйтесь?
3: Нет.
2: Хотя, мне кажется, вот это местописание «непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите», оно, ну, наверное, показывает нам, что предела для радости во Христе не существует. Как, собственно, не существует, наверное, и тех обстоятельств, которые могли бы, ну, скажем так, действительно загнать нас в уныние, объективно загнать. То есть мы можем всегда радоваться. Есть причина для этого какая-то очень большая. Мы можем всегда молиться, нас тоже, что нас может оторвать от молитвы. И в нашем состоянии мы можем благодарить буквально за все.
3: У нас есть обещание Христа.
4: Вот Господь же, да, говорит, что исполняйтесь духом, то есть назидайте себя псалмами, словословиями. То есть когда мы исполняемся духом, когда мы исполняем то, что написано в Писании, что нам заповедовал Господь, да, тогда Дух Святой наполняет наше сердце и дает эту радость.
3: Когда Дух Господень наполняет меня, я радуюсь, как Давид.
2: Ну или танцую, или ликую, или как там уже, да.
3: Иисус Христос дал нам обещание. Он сказал: вы будете иметь радость, радость
2: совершенную.
3: Совершенную. Вот эта совершенная радость, которую невозможно восполнить, например, дорогими покупками. Я не знаю, мы, наверное, радуемся, когда приобретаем что-то хорошее, ценное.
4: Конечно, но вот. Это на время все.
3: Но оно временно, да.
2: Совершенная радость — это та, которую не отнять.
3: Да, и она, кажется, не должна прекращаться. Но вот честно ответим себе на вопрос: а теряли ли вы радость? Вот я некоторых людей спрашиваю, они мне говорят: слушай, я теряю мир. Да? Вместе с миром теряется и радость.
2: Да, согласен.
3: Что происходит? Неужели можно все-таки эту радость утратить?
2: Мне думается, что для детей Божьих утратить нет. Утратить — это как бы, когда речь идет совсем.
3: Или это временно.
2: Это
3: временная потеря.
2: А вот, да, где-то ее забыть, да.
3: Хочется использовать слово временная амнезия. И апостол Павел тоже говорит, что вы забыли, какую ценой вы куплены, помнишь?
2: Да.
3: Вот забыли о искуплении грехов, вот. Вы забыли, поэтому нам необходимо напоминать. Поэтому он часто в своих посланиях говорит: я возбуждаю в вас здравый смысл. Вот когда мы опять и опять говорим о том, что сделал Христос, он, вообще мне очень нравится его молитва в послании к Ефесянам в первой главе: я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И он говорит там о трех видах познания. Вот, чтобы вы познали, в чем заключается вот это наследие его, наследство, которое он нам дал. В чем заключается сила, которую он нам дал. Вот. И поэтому иногда мы забываем, какое нас наследство ожидает на небесах. Мы почему-то стараемся приобрести здесь как можно больше материальных благ. И вот в погоне за материальными благами мы теряем ценность или фокус на вот этом наследстве, которое нас ожидает. Я вот недавно тоже размышляю о том, что сейчас происходит в нашей стране, и о том, что то там горит, то здесь горит, то бензина нет, то еще что-то. И ты думаешь: слушай, а ведь настанет время, когда на земле воцарится полный мир, и это будет в тысячелетнем царстве. Тысячу лет Господь будет править здесь на земле со святыми. И я тоже хочу с ним править здесь, на земле. Вот у меня есть друзья, которые покупают дорогие машины. Ездят на очень дорогих машинах, там, я не знаю, 20 миллионов или и больше. Вот. И я думаю, ну, как мужчина, как любитель техники, конечно, я радуюсь, что у них есть такая возможность, мне тоже бы хотелось. А с другой стороны, я понимаю, что мне нельзя прилагать усилия и сфокусироваться на достижении этих благ, потому что я потеряю фокус, самый главный. Я потеряю фокус на Боге. И в конце концов, меня утешает то, что в тысячелетнем царстве, я верю, что будут такие технологии, которых нет сейчас. Если сейчас человечество додумалось до этого, то в тысячелетнем царстве, в котором пустыни будут засеяны, вот Христос говорит, даже есть песня у нас: «Пусть пустыни на земле бесплодны, снова вырастут сады, и вся степь покроется цветами дивной красоты». Это один из пророков сказал, да?
2: Хорошо, давайте прочитаем к Филиппийцам еще раз,
3: Олег Дмитриевич. Да, вторая глава с 1 по 11 стих.
2: Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте и единодушны, и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Здесь остановимся?
3: Нет, дальше.
2: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
3: Угу. Когда я изучаю текст, я, конечно же, пытаюсь найти в тексте главное предложение. Как вы думаете, на каком предложении он делает здесь акцент?
2: Ну, он о радости своей говорит. Он как говорит, у нас тема?
4: Да, с первого по второго стихи дополнить его радость.
3: Да. Удивительно. Скажите, Павел был радостным человеком?
4: Да. Да, да, потому да, что он да. уже, помните, говорил, что я и в лишениях, и в стихиях его, да, столько
2: он
4: испытаний
2: такой
4: в его жизни.
2: Неисправимый оптимист, я бы так сказал.
3: Вообще. Я удивляюсь апостолу Павлу, и, хотя его и били, да, давали ему по 40 палок и не раз. И он кораблекрушение терпел, и голод, и зной, и сидел в тюрьме. И помните, однажды они сидели, пели в тюрьме, и вдруг двери отворились. Как можно всегда находиться в этом состоянии? Но здесь он почему-то пишет «дополните мою радость». Если быть, придираться дословно к предложению, то можно сказать, слушай, его радость была неполной. В чем дело? Почему радость его неполная? Что лишает его радости, полноты радости? По тексту.
4: Осознание того, что у них нет единства, он хочет, чтобы они были более едины, единодушны, единомысленны. То есть их объединяет единоверие, но он также призывает их быть в единодушии, в любви.
2: Ну, я думаю, что, видите, радость во Христе, она не исключительна, она взаимосвязана. В ней есть взаимосвязь с другими. Я не могу быть абсолютно радостен, совершенно радостен, если кто-то рядом со мной не радостен. То есть я не могу так, я не могу прийти, скажем так, или, как Олег Дмитриевич вот говорит, приехать на машине за 20 миллионов, и вот порадуйтесь со мной, братья и сестры, а другие плачут от того, что риса не на что купить. Вот как-то тут радость эта теряется. Ну или я пришел такой радостный, счастливый, у меня в конце концов восстановилась семья, отношения, ну мало ли у кого бывает, да? А в церкви люди ссорятся друг друга, за бороды таскают, как там-то принято обычно.
3: Да. Конечно же, вот поэтому Бог поставил разных людей в церкви в разные положения и роли дал разные, для того, чтобы мы могли назидать друг друга и, как я люблю часто говорить, поправлять светильник. Что значит поправить светильник? Это значит поправить мировоззрение человека и сказать, слушай, мне кажется, ты не на том делаешь акцент в своей жизни. В противном случае появляется чувство, что достигая чего-то в жизни, материальных благ, кстати, успеха в положении каком-то и так далее, тебе кажется, что ты, ну, как тебе сказать, по-настоящему исполняешь волю Божию и свое предназначение. И это может быть так. Мы знаем примеры Даниила, да, был премьер-министром в стране, тот же самый Иосиф, да, высокого положения достигли. Но интересно, что Иосиф при этом и Даниил не теряли библейского мировоззрения.
2: Да.
3: И Иосиф помнил о том, что он не хочет оставаться в Египте. Хотя бы кости его вынести, пожалуйста, в землю обетованную. Это сфокусированность на обетовании Божьем. Я вот скажу, что один из секретов сохранить радость, и здесь об этом не прямо говорится, но когда ты сфокусирован на обетованиях Божьих, на обещаниях Божьих, это тебя фокусирует, а тебе помогает не сбиться с пути, не пойти по ложному пути. В противном случае ты будешь достигать временной радости, но эта радость не будет совершенной. Поэтому можно не иметь многого здесь на земле, но быть счастливым, радостным, потому что ты сфокусирован на главном.
2: Да, вот мне нравится как раз этот образ «поправить светильники». Угу. А непоправленный светильник коптит. И вот есть христиане, коптят небо, понимаете? Чем они его коптят? Я думаю, самохвальством, я думаю, ропотом своим, я думаю, где-то осуждением, где-то неверием, наверное. И вот здесь в этом смысле поправить фитилек, то есть сбить с него ненужный нагар, поправил светильник. А вот теперь он засветил наконец-то, а не закоптил. Хороший пример.
3: Да, поэтому я вот напишу во втором абзаце. Вот первый абзац у нас первый стих, второй абзац это со второго по пятый, и третий абзац это как раз-то пример Христа. Вот, и полнота радости, о которой говорится.
2: Доброе! Не тот
3: включился. И полнота радости, о которой говорит апостол Павел со второго стиха, «Додополните мою радость», это причинно-следственная связь. Если то, видите, вот этот структурный закон логики...
2: Чуть-чуть поправить нам в камеру листик.
3: Ага. Если есть какое утешение во Христе, если есть отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то есть это основа нашей радости, если есть какое утешение во Христе. Вот интересно, может ли христианин завидовать?
2: О, да сколько угодно.
3: Бывает, да? Вот даже тот же пример. Я привел, брат приехал на машине за 20 миллионов на братский совет. Вот. Братья посмотрели, и кто-то может позавидовать.
2: Мне кажется, знаете, когда Моисей давал 10 заповедей перед народом, рассказывал, и он первая заповедь, да, а Господь Бог твой единый, все, ну, понятно, единый. Uh-huh, uh-huh. А потом, не почитай других богов, ну, да, это естественно. Не поминай в суе, сложно, но можно, да. Uh-huh. А помни день субботний. А суббота – это хорошо, потому что выходной, да. Почитай родителей. Но кто родителей будет против?
3: Это естественно.
2: Не убей, ну, конечно. Не прелюбодействуй, да, это понятно.
3: Не пожелай.
2: Не лжесвидетельствуй, ага. Да. А потом «не пожелай».
3: Это сложно.
2: Это, уже касается... это самая трудная заповедь.
4: Внутренних, вот, внутреннего нутра человека. Вот, «не пожелай», «не завидуй». Это уже не внешние какие-то обстоятельства, это уже надо с собой работать, поэтому сложно.
3: Это то, что никто не видит.
2: На этом мир стоит. Понимаете, для чего реклама по телевизору, да вообще везде реклама, в любом гаджете, чтобы ты пожелал. И ведь там не просто предмет, там человек с этим предметом.
3: И представь себе, когда тебя бомбардируют отовсюду реклама, да. И ты волей-неволей будешь жить по этому правилу. Тебе навязывают правила игры. Поэтому вот как в послании к Римлянам написано, помните, в 12 главе, с 1 по 2 стих апостол Павел говорит, «Представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Вот «не сообразуйтесь», там используется греческое слово «схематос», «не живите по схеме этого мира». Мир будет тебя постоянно, ты будешь попадать в сеть. Это сеть. В сеть этой схемы. Ты будешь попадать в эту схему. Вот. У меня один знакомый сейчас сдает на права на категорию «Д». И инструктор ему сразу говорит, слушай, о чем мы будем мучиться? Давай двадцаточку, мы заплатим в ГАИ, и ты получишь сразу права в категорию. Он говорит, нет.
2: Есть легкие пути. Да.
3: Я хочу сдать, я знаю, что я сам сдам. Он говорит, ты не сдашь, мы тебя завалим. Схема, понимаешь, мира. Ты попадаешь в эту схему мира. И такое ощущение, что ты не можешь по-другому поступать, потому что так заложено, так схема работает. Вот схемы мира, их много разных схем. Вот. И как не попасть в эту схему, чтобы не лишиться радости? Мой знакомый недавно, сейчас же у нас проблемы на заправке, вот, он попросил своего друга-инвалида, они пересели в машину и заехали, и вне очереди заправились. Вот. И когда мы отъехали с этой заправки, он говорит, почему на душе так скверно? Я говорю, ну, когда делаешь неправду, всегда вот так вот скверно на душе. Он говорит, так поганно я поступил. Вроде мелочь, да, бензин, вне очереди, вот.
2: Что там один заехал, да?
3: Потасовали факты.
2: Другие ж люди, они ж только доброе дело сделали.
3: Но слава богу, что он на других не обращает внимания, он судит свое сердце.
4: Чистая совесть.
3: Сам. И это хорошо. И мы часто, попадая в схемы этого мира, мы даже не замечаем, что мы грешим против Бога. И если нас совесть осуждает, это хорошо. Это говорит, что не все потеряно. Вот. И он, конечно, для себя принял решение. Я лучше в следующий раз отстаю в очереди, ну, сердце мое будет спокойно. Я не потеряю этот мир, эту радость. На самом деле, есть моменты в жизни, когда ты теряешь радость, когда ты поступаешь не по-библейски. Но вот здесь вот есть какое утешение во Христе. Ты получил утешение во Христе. Мы приходим к Богу с огромным багажом проблем и боли, которая накопилась за всю жизнь. Это могут быть проблемы, которые тянутся еще с детства, а может быть, это то, что ты переживаешь сейчас. Мы приходим, и Христос говорит, сын мой, дочь моя, успокойся, приди ко мне, отдай мне все, открой мне свое сердце, и я прощу тебя, я тебя успокою. И мы действительно находим этот покой. Я прекрасно помню день своего покаяния. На мой взгляд, это самый счастливый день в моей жизни. Потом, конечно, свадьба, рождение детей – это тоже счастье. Но самый счастливый день в жизни – это когда Христос вошел в твою жизнь, и ты понял, больше ничего не надо. У меня такие моменты…
2: А потом еще, знаешь, какой момент? Ангелы радуются. Во-первых, ты ж не только один радовался, с тобой радовалось небо.
3: Да, Писание говорит, что ангелы радуются на небесах. И у меня были такие моменты, когда ты потом после покаяния согрешил первый раз, думаешь, Господи, как это произошло, я не хочу больше. Покаялся, исповедовался в грехах, и я себя поймал на мысли, Господи, хочу сейчас в небеса. Вот сейчас я исповедовался в грехах, я чувствую себя абсолютно чистым. Возьми меня сейчас, я не хочу больше жить на этой земле. Я недавно с одной сестрой общался и говорю, слушай, я уже давно пришел к выводу, что я уже не хочу жить на земле. Она говорит, как, у тебя же дети, внуки, надо жить для них. Я говорю, да ты знаешь, у меня чувство, что я уже все сделал, все важное сделал. Родил сынов и дочерей, да, научил кого-то чему-то, вот, веру сохранил, течение совершил. Но я думаю, что, наверное, не все.
2: Это промежуточная мысль.
3: Наверное, не все. Ты знаешь, вот есть такое чувство, что ты уже готов, и тебя уже здесь ничего не держит. Вот серьезно.
2: Сакцентирую внимание на главном.
3: Да, но я знаю, кстати, что главное в моей жизни. Я хочу написать книги, в которых я опишу этот метод изучения Библии и несколько книг толкования, может быть, больше. Давай. И это цель сейчас для меня. Вот. Итак, обратите внимание, что полнота радости, она зиждется на чем-то. Вот первый абзац говорит, что она зиждется на утешение, которое ты уже получил во Христе, что ты уже получил отраду любви. Ты понял, что такое настоящая любовь, потому что мы, на самом деле, живя в этом мире, мы как будто бы блуждаем, пытаемся понять, что такое любовь. Мы, как люди, на ощупь, знаете, как есть индийская такая мудрость, как четыре дервиша осматривали слона, да?
2: Да.
3: С разных сторон. И один говорил, это одно, другой говорил, ноги – это столб, скорее всего, какой-то, колонны. Вот другой говорил, хобот – это какой-то шланг или что-то еще. Вот. Но когда человек обращается к Богу, он начинает понимать, а вот что такое настоящая любовь. Настоящая любовь. Это любовь жертвенная, это любовь полная преданности до конца. И вот здесь отрада любви. Если есть какое общение духа, почему нас влечет в церковь? Даже есть песня, да, такая, «Скажи мне, что тебя сюда влечет?» Ну, скажи мне, что тебя влечет? И там припев, это любовь, Божья любовь, она
4: объемлет все.
3: Объемлет нас, да, все. Нас влечет общение духа.
2: Отрада, что... источник радости. От
3: да,
2: рада.
3: Да.
4: Где двое или трое, там и я посреди них.
3: Да. Я удивляюсь христианам, которые нехотя приходят в церковь, опаздывают в церковь, им не очень-то интересно, уходят раньше. И это говорит о том, что нет общения духа. Они приходят, потому что должны. Мы же члены церкви, мы должны прийти. Или утром просыпаться. Ну что, пойдем сегодня в церковь? Да, может, не пойдем сегодня. Такое вот пренебрежение говорит о том, что нет радости, нет ценности общения духа. Вот. А на ценности это зиждется наше поведение. И если есть какое милосердие и сострадательность, вот это милосердие, сострадательность, которую я понял со стороны Бога. На самом деле, это характер Бога. И этот характер Бога повторяется несколько раз в разных книгах Ветхого Завета. Одна из них – это книга пророка Ионы, помните, 4 глава. Он говорит: «Потому я и бежал в Фарсис, ибо я знал, что ты Бог милосердный, многомилостивый, долготерпеливый и сожалеющий».
2: Вот, кстати, Иона был очень депрессивным пророком таким и не хотел порадоваться с ниневитянами.
3: Потому что конфликт ценностей. Часто христиане входят в состояние депрессии или, ну, я не знаю, может быть, уныния, назовем это так. Я не очень люблю слово депрессия. В уныние, потому что происходит конфликт ценностей. Ты понимаешь, что ты должен жить этим, а ты живешь совершенно другим. Я очень люблю людей, которые любят свою родину. Я сам воспитан на чувствах патриотических. Я считаю, что наши отцы и деды совершили подвиг Великой Отечественной войны, задушили эту фашистскую гадину, и вообще это удивление. И когда историки рассматривают это событие, они говорят, по всем параметрам Советский Союз должен был проиграть войну. Вооружение, которое было, оно было устаревшим, оно было невысокотехнологичным. Фашистская Германия, на нее работала вся Европа. Кстати, как сейчас. Очень похожая ситуация. Вот. И тем не менее Советский Союз одержал победу. И историки, даже неверующие люди говорят, как Божьим вмешательством ничем это невозможно объяснить. Это Бог. Бог встал на сторону Советского Союза. Каким образом? И люди, Советский Союз очень большую жертву принес в этой войне и одержал победу. Я патриот. Но патриотические чувства не должны превалировать над волей Божьей. Иону Бог посылает к фашистам и говорит
2: того
3: им весть, да, о покаянии. Да. Иона не желает спасения фашистам. Но я буду сейчас немножко утрировать и говорить, например, такие вещи. Но представьте себе, что Иона, евреи, его родственников замучили в концлагере. Да, халдеи, вот эти вот ниневитяне.
2: Это не халдеи, это как раз-таки ассирийцы.
3: Ассирийцы,
2: ассирийцы, да.
3: Да. Ну, мы называем халдеев всех,
2: кто не евреи. Ну, я скажу так, что Ассирийская империя – страшная империя.
3: Да, ну вот представьте себе. И, конечно же, ему не хочется нести благую весть фашистам, как Давид говорит, да сойдут они живыми в преисподнюю. Но Новый Завет говорит по-другому. Писание говорит: любите врагов своих, молитесь за обижающих вас. Это совершенно другой уровень. Это по-другому нужно понимать вообще мир и то, как Бог смотрит. Ты понимаешь, что Бог любит всех людей, даже фашистов,
2: ну, желает им спасения. Если можно так выразить, Иона дипломат, пророк-дипломат, правда, без желания в сердце.
3: Сомневаюсь, что он дипломат, я думаю, что он скорее патриот больше, чем дипломат.
2: Но Бог ему приготовил дипломатическую миссию.
3: Да, в том-то и дело, но он ее успешно провалил.
2: Да, а вот интересно, что свою миссию Бог не провалил. И вот провидение Божие в том-то как раз, что Бог берет даже Иону, вот такого антидипломата, и достигает своей цели, достигает покаяния.
3: Парадокс. Но Бог достигает своих целей всегда.
2: Да.
3: Удивительно, потому что пути Божьи, они многогранны, многоцелевые. Пути Божьи, мы не можем их осознать до конца, потому что Бог работает одновременно с душой каждого человека.
2: Но получается ли, Дмитрий, что мы должны радоваться тому, чего не понимаем? И вот здесь, мне кажется, самая большая сложность.
3: Конечно же. Я считаю, что еврейская нация – одна из самых умнейших наций. Самое большое количество нобелевских лауреатов – именно евреи. Но несмотря на это, немногие из них верующие люди. Почему? Потому что работает слово, сказанное в Писании: «Надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой». Такие люди, умные, часто склонны полагаться больше на свой разум, на свое представление о мире, чем положиться на Слово Божие, которое им кажется противоречивым.
2: Да, люди такие говорят обычно: «Я знаю, как все устроено, а у нас время новостям».
3: Прекрасно.
2: После продолжим, друзья. Угу.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем, друзья, разговор. Мы mm-hmm. говорим о безрадостном христианстве.
3: Итак, основой радости является то, что мы получили во Христе. Утешение, отраду любви. Мы по-настоящему познали, что такое любовь. Помните центральный стих Евангелия от Иоанна 3:16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот. Самопожертвование, отдать самое дорогое, самоценное – это показатель глубокой любви Бога к человеку. Я очень люблю Римлянам 5 главу 8 стих, где написано: «Но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это любовь непостижимая. Наше отношение к миру и к Богу – это всего лишь рефлексия на то, что сделал Господь Бог. Поэтому первый абзац, вот первый стих – это как раз-то то, что мы получили от Бога. Это не мы сами сделали. Бог поселился в нашем сердце. Мы поняли Его утешение во Христе, отраду любви. Общение Духа нас влечет в церковь. Есть милосердие, сострадательность, как вот эти атрибуты Бога, помните его характеристики, Иона еще в Ветхом Завете распознал: милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеющий о бедствии. Это характер нашего Бога. И вот на этом характере нашего Бога, когда я их воспринял, я тогда могу жить. И Он ожидает от нас, чтобы мы имели одни мысли. Единомыслие. Что такое единомыслие? Вот здесь вот несколько раз повторяется эта идея: будьте единодушны и единомысленны. Единодушие и единомыслие. Часто люди, даже верующие люди, они пытаются друг с другом поспорить о чем-то. Ну, я наблюдаю, как христиане, каждый свое понимание текста Библии говорит: нет, мое понимание лучше. И начинают спорить. Вместо того, чтобы скромно, с любовью рассказать о том, как ты понимаешь Слово Божие, вот для того, чтобы понимать его лучше. Действительно, у нас не идеальное понимание Библии у каждого. Нам нужно общаться на библейские темы, но общаться так, чтобы не превозноситься, общаться так, чтобы делиться пониманием истины и искать лучшего понимания. Я искренне верю в исполнение слов, которые записаны в послании к Ефесянам в 4 главе. «Доколе мы придем к единству веры». Помните? Я вот верю, что при служении каждого члена церкви, богословов, пастырей, формируется наилучшее понимание Слова Божьего. Мы друг другу помогаем лучше понимать текст Библии. Поэтому единомыслие, единодушие – это очень важный аспект. И таким образом мы лучше понимаем Слово Божие, мы влияем друг на друга. Дайте далее. «Имейте ту же любовь». Вот слово «ту же» показывает нам, что я должен иметь не какую-то любовь, а представление любви в этом мире у всех свое. Да? Я помню эти жвачки «Love is». Помните? «Love is». Там что такое любовь? Там это не песни при луне, там что такое любовь, и еще, и то, это не цветочки. Вот там вот постоянно что-то было написано. А что такое любовь? Я могу понять, что такое любовь, только глядя, возвращаясь сюда обратно к первому абзацу, отрада любви, любовь, которую я понял, Божью любовь, любовь, которую я воспринял от Христа. А, это любовь безвозмездная, это любовь, не требующая от кого-то чего-то. И помните, более расширенное понимание любви к нам приходит из первого послания к Коринфянам, 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не ищет своего, не радуется, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется ни правде, но сорадуется истине. Вот когда человек лучше понимает Слово Божие, чем я, должен радоваться, когда я прозреваю, Я не должен завидовать. А, посмотри, какой он духовный, он лучше меня понимает. Вот. Имейте ту же любовь. И когда я имею эту любовь, я ее проявляю практически. Вот второй абзац практически о том, чтобы мы применяли все, что мы получили во Христе, применяли в своей жизни. Когда я это применяю в своей жизни, моя радость совершенная. Кстати, радость и вера, они идут как будто бы вместе. Да? Вот, апостол Иаков говорит, что неосновательный человек, не видишь ли, что делами вера Авраама достигла совершенства. И можно сказать, что когда ты практикуешь то, что ты получил, ты веришь и радуешься совершенной радостью, потому что это работает в твоей жизни. То, что Бог тебе дал, оно работает в твоей жизни, и это приводит тебя к чувству радости. Поэтому вот эта полнота радости невозможна без практического применения. И вторая глава о практическом применении. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию». Вот слово «любопрение» – это любовь поспорить. Я не знаю, вы встречали людей, которые просто любят поспорить, даже если они не правы? Они будут отстаивать свою точку зрения. Да. Сам такой, да?
2: Да, не знаю. Я как бы не стремлюсь, но шутку вспомнил, да, когда кто-то кому-то говорит, да, да. Слушай, брат, ну ты какой-то зануда. Он говорит, подождите, давайте определимся с терминологией.
4: Любопрение, кстати, это не только желание соперничать, а это еще и доказывать свое превосходство.
3: Ну вот как раз-то с любопрением связано тщеславие. Тщеславие это как раз-то и есть. Я скажу, что я однажды в жизни получил очень серьезный, хороший урок. Я проповедовал. И в церкви неоднократно на протяжении нескольких лет я, ну, так как мне кажется, что я хорошо знаю Слово Божие, и память хорошая, я помню и цитирую его, я иногда у церкви спрашиваю, вы этого не знаете? С таким удивлением, как будто они все закончили теологический вуз и все должны знать. И одна сестра, она консерваторию закончила, она говорит, Олег Дмитриевич, вы постоянно превозноситесь над нами, нам очень неудобно и неприятно это. Я говорю, как, когда, я не замечаю этого. Она говорит, ну вот вы постоянно произносите эту фразу, а вы этого не знаете? А она музыкант там с большой буквы.
2: Она много знает
3: новой музыки. Она говорит, а вы знаете, что такое скрипичный ключ? Ну, я говорю, примерно. А басовый? А квинта? А секс? Короче, начала меня заваливать терминами. И я покаялся, я говорю, прости меня, я понял, я превозношусь. И иногда мы превозносимся. Апостол Павел, мне кажется, получил жало в плоть именно по этой причине, помните? Чтобы я не превозносился, помните, как написано? Но
2: апостол Павел, может быть, сильно старался, он хотел, чтобы другие были подобны, подражали его подражанию, шли вот как он. А это порой не всем сразу возможно.
3: Ну, я подозреваю, что он все-таки чуть-чуть нет-нет превозносился чрезвычайностью откровений, поэтому жало
2: безумие, в безумии скажу я больше.
3: Да, кстати. Вот, поэтому получил жало в плоть. Поэтому Бог нас смиряет, чтобы не было этого тщеславия. Еще один такой же урок я получил. Меня пригласили на ретрит с Young Life. Молодые ребята, подростки, служители. Они служители все. И вот меня пригласили, мы говорили о именах Бога на выезде. И там я тоже начал с ними говорить терминами. Например, там инклюзию, хиазм и так далее. И они там с удивлением, пожалуйста, повторите, что это, как это инклюзию, как это хиазм, что это такое. В общем, я объяснял, а потом они начали разговаривать на зумерском языке.
2: Да, вот я думаю, а что такое ретрит, Олег Дмитриевич?
3: Это выезд.
2: А что такое Young Life?
3: Это выезд, отдых, да. И они начали разговаривать, я говорю, а что такое, что это значит? Кринж, что там еще? Краш, чили, еще какие-то вот слова. Они говорят, ну, это примерно то же самое, что инклюзию, хиазм. Короче, поставили на меня на место, чтобы не превозносился. Вот, поэтому дальше вот такой контраст, видите, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Я встречал людей очень умных. Однажды у меня была встреча с человеком, который руководил институтом перевода Библии. Это не Уиклиф, это другой институт перевода Библии. Они переводят Библию на языки малых народов. Хакасский народ там и другие.
2: Наши ИПБ?
3: Нет.
2: Российский,
3: да. Вот. Ну, и этот человек обладает очень большим спектром познания, библейского познания. У него, не знаю, какая степень, по-моему, он доктор богословия. У меня много друзей, которые имеют докторскую степень. Вот. И когда он со мной разговаривал, я делился своим пониманием Библии, откровением, вот, на один текст из Евангелия от Луки. Он мне сказал: слушай, а давай-ка возьмем, вот словарь есть такой интересный, и посмотрим, что там говорит. Этот словарь интересный, он только, к сожалению, на английском языке, и там автор исследует фразы, которые есть, встречаются в Библии, что они значат. Это, извините, поумничаю чуть-чуть, это синхронический

0: кто принадлежат отцу моему, то есть среди тех людей. Это Симеон и Анна, помните, которые его встретили в храме. Это люди даже и священников, которые интересовались Словом Божьим. По контексту это выглядит так. Но сама фраза переводится «в доме отца моего». Представляете, хотя...
1: А дом его мы?
0: Да. Это, да. И вот я посмотрел, и оказывается, так интересно. И я подумал, как он мягко, с любовью помог мне, ну, чуть-чуть поправил мой взгляд. Он помог мне углубиться. Он не превозносился, сказал, слушай, ты не прав, это надо понимать по-другому. Понимаешь, он мог бы жестко отреагировать.
1: Я вообще восхищаюсь, когда люди предельно грамотные в чем-то, предельно просто объясняют.
0: И он это сделал с любовью, понимаешь? Я вижу, когда человек обладает большими знаниями и с любовью доносит до тебя, не превозносясь своей грамотностью, это настолько ценно и дорого, ты, во-первых, понимаешь, что ты многого еще не понимаешь.
1: То есть, чье-то превозношение, Олег Дмитриевич, это причина потери радости для других, вот, судя по всему.
0: Да, на самом деле это так. И, может быть, тот, кто превозносится, это ему доставляет радость, что он такой умный и круче других. А те, кто чувствует себя униженными или пониже, им это неприятно. И это потеря радости, может быть. А наоборот, когда человек грамотный, знающий, может с любовью показать глубину истины и не сделать это, превозносясь, это дорогого стоит, это приятно, это возвышает тебя, ты умнеешь. Как говорится, пообщайся с умным человеком, и сам станешь умнее. Поэтому, когда мы практикуем то, что мы получили во Христе, мы обретаем полноту радости по-настоящему. Но если мы не практикуем, то у нас появляются унылые лица на воскресных богослужениях. Люди безрадостны. Они приходят безрадостно, потому что живут безрадостной жизнью, потому что не практикуют то, во что уверовали. И как говорит апостол, что если вы возможно, забыли вот то утешение, которое дано вам во Христе, вы забыли, какой драгоценной жертвой Бог искупил вас. Забыли. Вот такое вот выражение. Поэтому нужно опять вспомнить, или помнишь, как в Откровении написано, вспомни, откуда ты...
2: Не спал,
0: покайся. Я знаю дела твои, ты вроде бы и делаешь, вроде все хорошо, но на самом деле сердце твое далеко отстоит. И даже по откровению, если мы посмотрим, что проблема в сердце человека. Сердце теряет радость. Даже внешне не всегда можно определить, что христианин утратил эту радость, или она уже не такая яркая, эта радость. Вот. Нужно обратно возвращаться. А что я имею во Христе? Что Бог мне дал? А как то, что я имею, я передать могу окружающим людям? И вот постоянно молюсь за своих соседей. Я очень хочу им передать вот эту радость и любовь к Богу. И не всегда хватает смелости с ними заговорить. Думаешь, да они тебя не поймут, да их это не интересует. Нет. И я теряю радость, потому что я не выполняю свое предназначение, а надо бы.
1: А может быть, ты теряешь радость по другой причине. Может быть, ты теряешь радость, потому что приходит осуждение. Я знаю очень много христиан, я вижу, это проблема. Люди теряют радость свою из-за двух вещей. Это осуждение и это страхи. Осуждение чаще всего, когда они сами себя осуждают. И страхи – это те страхи, которыми они не готовы поделиться. И это так. И я скажу, что много девушек в церкви теряют радость в Боге, потому что переживают, что не могут выйти замуж.
0: Угу.
1: Или есть страх, что я вообще никогда не смогу этого получить. Или еще какая-то причина для внутренних страхов, в которых трудно признаться не только другим, но и себе. Прошлая жизнь, например.
0: Угу.
1: А вдруг меня Бог наказывает за мою прошлую
0: жизнь?
1: Да,
0: кстати, не веря, что Бог до конца тебе все простил.
1: Да.
0: Тоже. Или, например, уже после покаяния человек совершил какой-то тяжелый грех. Думаешь, ну то покаяние понятно, Бог все просил, а теперь как? А что сейчас? Мне кажется, что я нарушил завет с Богом. Да? Я же с ним завет.
1: Где-то радость, которая перекрывает этот страх.
0: И ты начинаешь терять радость, да. Поэтому появляются энкаунтеры, на которых нужно писать записки и пригвождать эти грехи, ну, как Христос, а потом сжигать их, чтобы потом верить, что все точно, Бог меня простит.

0: То есть, но здесь ситуация возникает, когда я сам не справляюсь.
1: Конечно же. Поэтому здесь нужна помощь церкви, поддержка церкви. Должен найтись пастырь, душепопечитель, который может вернуть тебя опять к основам. Слушай, а есть же утешение во Христе. А Христос же тебе простил все. А есть ли грех, который Христос не может тебе простить? И мы читаем в Библии, что нет.
2: Хулана духа, да?
1: Да, ну это отдельный разговор, что такое хулана духа. Но в любом случае, даже хулана духа мы видим в Новом Завете, вот, не существует грехов, которые Бог не простил бы сейчас. Вот, потому что жертва Иисуса Христа, в противном случае, она не была бы всесильной. Единственный и достаточный. Мы как-нибудь обязательно на эфире поговорим. Мы уже давно говорили об этом, что такое хулана духа. Часто люди думают, что это матерные слова в сторону Бога, в сторону Духа Святого. Но это не так. Вот, это что-то другое.
2: Также в Евангелии, да, говорится, что помыслите о претерпевшем над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь, не ослабеть душами вашими. То есть, когда мы взираем на Христа, когда мы теряем эту радость, мы взираем, то есть мы понимаем, что Бог для нас сделал. И вот это вот Слово Божие, оно начинает работать,
1: да,
2: в нашей жизни, и мы опять приобретаем эту радость. И когда даже нам не хочется евангелизировать, исполнять то, что Господь нам заповедал, как только мы начинаем это делать, сразу вся цепочка восстанавливается.
1: Да, об этом хочется много поговорить, но я хотел бы перейти к третьему абзацу, у нас не так много времени. Обратите внимание, что здесь появляется у нас слово «ибо». Вот. Если первый абзац нас связывает со вторым словом «если то», вот этой фразой, и это причинно-следственная связь. И вот эта стрелочка указывает, что это у нас второй абзац является главным. А вот слово «ибо» — это обратная стрелочка. Этот структурный закон называется «обоснование». То есть обоснование полноты радости, оказывается, кроется в другой причине. Даже не только в том, что я получил от Бога. Есть еще более глубинная причина. Он говорит, в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Слово «чувствование» у нас переведено нашими братьями немножко неточно, потому что акцентирует наше внимание на чувства. Чувство благодарности, например, чувство радости той же и так далее. Но здесь речь идет не о чувствованиях. Вы должны думать так же, как Христос. Образ мышления, мировоззрение. А какое же мировоззрение было у Христа? Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобно человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен до смерти и даже до смерти крестной. Вот обратите внимание, такой контраст. Он по статусу, по положению своему, по природе своей является Богом, но сам смирил себя, уничижил себя и стал человеком, ограничил себя сам. Для чего? Посему и Бог превознес его, дав ему имя выше всякого имени. Обратите внимание на вот эти вот шаги последовательности. Это каскад так называемый. Смирение приводит к возвышению. Мы знаем, да? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию, ибо вознесет вас
2: в свое время.
1: И Бог превозносит тех, кто смиряется. И посмотрите, к чему приводит смирение. И вот здесь вот структурный закон называется «цель». «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот это возвышение приводит к тому, что Христос занял положение выше любого положения, какое только возможно на земле, на небе. Там даже вот это троекратное, так сказать, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Этот структурный закон называется миризм. То есть ни одного существа ни на небесах, ни на земле, ни под землей не существует, которое бы не примирилось, которое бы не склонилось пред властью Иисуса Христа. Другими словами, он обрел полноту власти. Посмотрите, к чему приводит смирение. Но есть вторичное следствие, и это вторичное следствие еще более важно, чем первичное. «Дабы всякий Иисус, всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Конечный результат смирения и правильного мировоззрения – это прославление Бога. Поэтому обратите внимание, акцент третьего абзаца Это смирение. Это смирение по образу смирения Иисуса Христа. И благодаря этому смирению человек обретает настоящую радость. Вот она, скрытая причина радости. Отсутствие радости – это не смирение, как правило, под крепкую руку Божию, под волю Божию. Когда человек пытается жить, исполняя свои желания и мечты, вместо того, чтобы думать: «Господи, а как ты хочешь, чтобы я прожил эту жизнь? А что ты хочешь, чтобы я делал?» Мы часто сфокусированы на своих делах и своих мечтах. А Бог говорит: «Слушай, стоп, подумай, а какова воля моя относительно твоей жизни?» И когда ты смиряешься и принимаешь, и говоришь: «Господи, не моя воля, но твоя да будет, я хочу жить твоей волей», тогда ты обретаешь полноту радости. Итак, дорогие мои, есть два основания очень важных радости. То, что ты уже получил во Христе. Первый абзац, первый стих. Утешение, любовь, общение духа, милосердие, сострадательность – это тебе пришло от Бога. Но есть более глубинная причина радости. Это мыслить так, как Христос. Когда ты мыслишь так, как Христос, то ты тогда и живешь, как Христос. И это приносит настоящую радость. Вот она, глубинная, скрытая причина. Пусть Господь вас благословит думать об этом и стремиться думать о себе так, как думал о себе Христос.
0: Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Увидимся.
2: С Богом.
1: С Богом. До свидания.
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Сервусе Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Христианские притчи. Смоковница. Рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеи не были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам.

0: ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
1: Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 9.
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июля. На первом месте. Дети, храните себя от идолов, лжебогов, от любых подмен, от всего, что может занять в вашем сердце место, которое должно принадлежать только Богу. Первое послание Иоанна 5:21. Расширенный перевод Библии. Если вы стремитесь слышать голос Божий, помните, что вы должны ставить Бога на первое место в своей жизни. Если ваше стремление приближаться к Богу не будет сильнее любых других желаний, дьявол всегда сможет воспользоваться этим. Как только мы усвоим эту истину, он потеряет всякую власть над нами, и мы сможем гораздо быстрее и увереннее развивать свои отношения с Богом. Большинству из нас требуется немалое время, чтобы понять, что нам нужен сам Бог, а не все то, что Он может дать нам. Усердно и непрестанно ищите Бога, и не поклоняйтесь ничему, кроме Него. Этим вы окажете Ему должное почтение. В ответ Господь одарит вас чудесными благословениями, о которых вы и не мечтали. Спросите себя и постарайтесь честно ответить. Есть ли в вашей жизни что-либо, что вы цените больше, чем Бога? Если да, попросите Бога простить вас и помочь выстроить правильную иерархию ценностей, в которой Бог должен быть на первом месте. Пока вы не отведете принадлежащее Ему по праву почетное первое место в своей жизни, вы не будете счастливы, не будете успешны. Божье слово на сегодня. Всегда ставьте Бога на первое место. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннон. Сегодня 23 июля. Наша тема сегодня «Хорошего держитесь». Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам 5:21. Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Он говорит, что нужно испытывать пророческое слово. Является ли оно подлинным или ложным? И он говорит, когда вы услышите настоящее слово от Бога, настоящее пророческое слово, держитесь за него крепко. Держитесь. Греческое слово «катеко». «Кат» описывает что-то, что спускается вниз, «эко». «Обнимать», «заключать в объятия». И два эти слова вместе означают «обнимать», «заключать в объятия», «удерживать что-то». Картина того, как вы держите что-то так, чтобы это от вас не убежало. Держите крепко, чтобы никто не смог забрать. Когда вы знаете, что Бог сказал вам что-то, и есть подтверждение, вы испытали, вы знаете, что это истина, обхватите руками, не выпускайте. Павел именно об этом говорит. Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Сервусе Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Радиотеатр.
1: Смотри, это там случайно не Витёк идёт? Да, это Витёк. Витёк, Витёк!
2: Тихо, бля, я теперь не хочу с ним встречаться, тихо.
1: А что стряслось-то?
2: Он на... Нет, он идёт.
1: Да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
2: Я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
1: Да что случилось между вами?
2: Ты знаешь что?
1: Нет, не знаю.
2: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
1: В каком смысле не знаешь, что делать?
2: Я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
1: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
2: Что ты имеешь в виду рядом?
1: Ну, ты знаешь, что?
2: Нет, не знаю я.
1: Да хотя бы просто выслушать.
2: Просто выслушать?
1: Да, просто выслушать.
3: Это я могу.
1: Ну, так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
4: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 21. О третьем обетовании Аврааму, по которому Бог обещал ему и семени его землю ханаанскую вовеки. Итак, когда Авраам и Лот отделились друг от друга, не вследствие постыдного раздора, а ради удовлетворения нужд по содержанию семейств, и жили отдельно, Авраам в земле ханаанской, а Лот в Содоме. Господь в третьем своем изречении сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Бытие, глава 13, стихи с 14 по 17. Заключается ли в этом обетовании и то, по которому Авраам сделался отцом всех народов, не совсем ясно. Можно подумать, что к этому обетованию относится выражение «и сделаю потомство твое, как песок земный», потому что выражение это представляет собой то, что греки называют гиперболой, и во всяком случае есть выражение образное, а не прямое. Как пользуется обыкновенно этим способом выражения, равно как и другими тропами, Писание известно всякому, кто изучил его. Такой троп, то есть способ выражения, бывает тогда, когда то, что в нем говорится, значительно превосходит то, что речью обозначается. Кто, например, не видит, что число песка несравненно больше, чем возможное число всех людей, от самого Адама и до конца века? Насколько же оно более семени Авраамова, и не только того, которое принадлежит к народу израильскому, но и того, которое вследствие подражания его вере выделяется и будет выделяться из всех народов по всему свету. Такое живущее верой потомство, конечно, невелико по сравнению с множеством нечестивых. Но и эти малые составляют бесчисленное множество, которое гиперболически сравнивается с песком земным. Разумеется, что обещанное Аврааму множество неисчислимо не для Бога, а для людей. Бог исчислил и песок земной. Поэтому-то, так как сообразнее сравнивать с множеством песка не один народ израильский, а все потомство Авраамова, когда обетование к тому же говорит о множестве сынов не по плоти, а по духу. В этом месте можно разуметь обетование о том и другом. Но мы сказали, что оно здесь еще выражено неясно, потому что произошедший по плоти от Авраама через внука его Иакова многочисленный народ настолько размножился, что наполнил собою почти все страны мира. Гиперболически и он один может сравниваться с песком земным, ибо и он один неисчислим для человека. Относительно же упомянутой в обетовании лишь одной земли, которая названа Ханааном, ни у кого, конечно, не должно возникать сомнений. Только выражение «тебе дам я и потомству твоему навеки» может вызвать у некоторых недоумение, если это навеки они будут разуметь в смысле вечности. Если же это слово они, подобно нам, поймут в том точном смысле, что начало будущего века определяется концом века настоящего, то никакого затруднения не возникает, ибо израильтяне, хотя и изгнанные из Иерусалима, все же живут в других городах земли ханаанской и будут там жить до конца. Да если бы и христиане населяли всю ту землю, то ведь и они — потомство Авраамова. Глава 22. О победе, одержанной Авраамом над врагами содомлян, когда он и Лота освободил из плена, и получил благословение от священника Мелхиседека. Получив это слово обетование, Авраам переселился и стал жить в другом месте той же страны, у дуба Мамрийского, который был в Хевроне. Бытие, глава 13, стих 18. Потом, когда пять царей вели войну против четырех, и когда в этой войне неприятели победили было содомлян и увели в плен Лота, Авраам, взяв с собою 318 своих домочадцев, освободил его из плена, даровал победу содомским царям и не захотел ничего из добычи, предложенной ему царем, для которого он одержал победу. Но зато он получил тогда открыто благословение от Мелхиседека, который был священник Бога Вышнего. Бытие, глава 14, стихи с 1 по 20. Об этом много написано в послании к евреям, которое считается творением апостола Павла, хотя некоторыми не признается за таковое. В этом случае впервые объявилось о жертве, которую в настоящее время христиане приносят Богу по всему миру, и исполнилось то, что гораздо позже этого события было сказано через пророка Христу, имевшему прийти во плоти. «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека», Псалом 109, стих 4. Не по чину, то есть Аарона, ибо чин Аарона должен был уничтожиться, коль скоро явились сами предметы, кои преднамечались теми тенями. Глава 23. О слове Божием к Аврааму, которым обещано ему, что потомство его размножится так же, как многочисленные звезды, равно и о том, что он был уже оправдан верою, когда еще не принимал обрезание. В то же время в видении было слово Господа к Аврааму. Господь обещал ему покровительство и весьма великую награду. Но он, озабоченный тем, что у него не было потомства, сказал, что наследником его имеет быть некий Елиезер, его домочадец. Тогда немедленно обещан был ему наследником не этот домочадец, а такой, который должен был произойти от самого Авраама, и при этом предсказано было потомство, многочисленное уже не как песок земной, а как звезды небесные. Бытие, глава 15, стихи 4 и 5. Мне кажется, что последним сравнением скорее обещается потомство, высокое небесным счастьем. Ибо что касается множества, то что может быть общего у звезд небесных с песком земным, кроме разве того, что кто-нибудь назовет сравнение подходящим настолько, насколько и звезды небесные не могут быть сосчитаны. Нужно думать, однако, что их всех и не увидеть. Чем кто более зорко всматривается, тем больше их он и видит. Отсюда естественно заключить, что некоторые из них невидимые для самых зорких, тем более, что известно, есть созвездия, которые восходят и заходят в другой, отдаленной от нас части мира. Да и, наконец, хотя некоторые и хвастаются, будто они определили и описали все общее число звезд, как Арат, Евот и другие им подобные, их уверения не имеют никакого значения перед авторитетом этой книги. Здесь же высказывается и то знаменитое суждение, которое упоминает апостол, чтобы показать действие благодати Божией. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие, глава 15, стих 6, послание к римлянам, глава 4, стих 3, послание к галатам, глава 3, стих 6. Высказывается для того, чтобы обрезанные не превозносились и не устраняли необрезанные народы от веры во Христа. Ибо когда случилось так, что вера Авраама вменилась ему в праведность, Авраам еще не был обрезан.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
1: В час нужды. Поразмыслите над одним из самых великих обетований Божьего Слова. 45-й Псалом со 2 по 10 стих.
2: Псалом 45-й. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двигнулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Приидите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем.
1: Какие удивительные слова! Я читал это место десятки раз, но оно по-прежнему захватывает меня. Обращенное к нам Божье Слово здесь так могущественно, так непоколебимо. Он говорит нам: «Вы не должны больше никогда бояться. Не имеет значения, что весь мир находится сейчас в смятении. Земля может поколебаться, океаны могут вздыматься, горы могут низвергаться в моря. Все вокруг вас может превратиться в полный хаос. Но благодаря моему слову вы обретете мир, подобный реке, в то время как все другие народы неистовствуют, сильные потоки радости потекут к моему народу. Я наполню их сердца радостью». Сейчас весь мир переживает тревожные времена. Страны опасаются терроризма. Осознавая, что нет ни одного региона, полностью защищенного от подобных угроз, личные проблемы и страдания умножаются. Тем не менее, среди всего этого 45-й псалом разносится эхом для Божьего народа по всему миру. «Я посреди тебя, я вместе с тобою преодолеваю все это. Мой народ не погибнет и не поколеблется. Я буду скорым помощником для своей церкви». Бог знает, что мы все сталкиваемся с серьезными нуждами. Мы все переживаем потрясения, искушения, смятения, которые могут поколебать наши души. Его послание для нас в 45-м псалме предназначено как раз для подобных времен. Он говорит, что если мы поддаемся страху, становимся подавленными и полны отчаяния, значит, мы опровергаем факт его присутствия в нашей жизни. Важно усвоить то, что говорит нам Господь в этом псалме. Наш Бог доступен для нас в любое время дня и ночи. Он постоянно находится рядом с нами, желая говорить с нами и направлять нас. Он сделал это возможным, послав Святого Духа пребывать в нас. Библия говорит нам, что сам Христос в нас, и мы в Нем.
2: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова».
0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский в Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местные власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Глава 22. Иисус продолжал говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее? Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Исаии, глава 1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: „Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесождениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и акцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волны убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев: «О, удовлетворю я себя над противниками моими, и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит». Глава 2. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится». И один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящие, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышенные холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенное украшение их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его». Ибо что он значит?

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

пройти. Ой, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Смотри, а это там случайно не Витёк идёт? Да, это Витёк. Витёк! Витёк!
1: Тихо, умоляю тебя, не хочу с ним встречаться, тихо!
0: А что стряслось-то?
1: Он... Нет, он идёт сюда.
0: Гарик, да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
2: Да я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
0: Да что случилось между вами?
2: Ты знаешь что?
0: Нет, не знаю.
2: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
0: В каком смысле не знаешь, что делать?
2: Ну, я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
0: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
2: Ну, что ты имеешь в виду рядом?
0: Ну, ты знаешь что?
2: Нет, не знаю я.
0: Да хотя бы просто выслушать.
2: Просто выслушать?
0: Да, просто выслушать.
3: Это я могу.
0: Ну так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
4: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
6: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Бог на страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский Всеруси Кирилл. Когда закончится наша жизнь и предстанем пред Богом на страшном суде, Он никого никогда не спросит, ты какой национальности, или какое у тебя образование, или как ты карьеру-то сделал на земле, начальником был, ах, ты не был начальником. Подобного ничего от Господа мы не услышим. Он спросит нас, ты голодному помог, ты несчастного поддержал, ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы с теми, кто в этом нуждается, сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира. «Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения неоязычества испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным», сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Американское общество евангелизации детей. Ранее Генпрокуратура признала ОЕД нежелательной в РФ. Child Evangelism Fellowship – международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году. На протяжении десятилетий она занимается христианским просвещением детей, проводит библейские занятия, организует детские клубы, лагеря и обучает волонтеров для работы с детьми. Одним из наиболее известных направлений ее деятельности являются библейские кружки, которые проводятся при школах и в других местах, где это разрешено законодательством разных стран. В Великобритании опубликованы новые рекомендации, которые помогут церквям использовать искусственный интеллект ответственно и с учетом христианских ценностей. Авторы отмечают, что такие инструменты, как ChatGPT, Gemini, Copilot, уже незаметно становятся частью жизни многих церквей. Их используют при подготовке проповедей, в административной работе, для перевода текстов, исследований и создания различных материалов. Однако во многих общинах до сих пор нет четких правил использования подобных технологий. Новые рекомендации под названием «Рекомендации по использованию ИИ в христианском служении» помогают церковным лидерам оценить не только преимущества, но и возможные риски искусственного интеллекта. В документе также предлагается пример заявления, которое каждая церковь может адаптировать под свои нужды. ИИ может стать полезным инструментом для служения, а может превратить его в фастфуд, сказано в рекомендациях. Круизный лайнер с геями не пустили в Турцию и Египет, на лайнере их было почти 2000 человек. Судно вышло из Афин, должно было пройти турецкие города Кушадасы и Стамбул, затем проследовать до Хорватии и завершить путешествие в Венеции. Лайнеру, однако, запретили швартоваться в порту Кушадасы местной власти. Пресс-служба администрации провинции Айдын, где находится порт, сообщила в соцсети, что на борту судна находятся люди, известные своим поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям. В сообщении также говорится, что в соцсетях вспыхнуло недовольство среди жителей региона из-за прибытия лайнера. В связи с этим организаторы тура исключили Кушадасы из маршрута и вместо него добавили египетский город Александрия. Однако портовые власти Египта также приказали лайнеру развернуться. В итоге извращенцы поплыли в Черногорию, Хорватию и Венецию. Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, такой вопрос нам прислали. Что делать, если мой брак оказался ошибкой?
1: Ну, ты смотри, что люди подразумевают под ошибкой. Скорее всего, наверное, под этим выражением подразумевается ошибочный выбор. То есть человек женился на девушке, которая, ну, как он потом понимает, она как бы ему не подходит, или с ней трудно построить семью, или же наоборот, девушка выходит замуж за парня, который, ну вот теперь она думает, что это ошибка. В действительности, сама форма выражения «ошибка» – это не библейская форма. Библия нигде не говорит о том, что есть какие-то ошибки в этом плане. Конечно, мы можем посмотреть с человеческой точки зрения, мы можем сказать, что где-то люди более серьезно подходят к созданию семьи, где-то более легкомысленно подходят. И поэтому они могли бы лучше продумать, лучше подготовиться, лучше подойти к выбору или же хуже подойти к этому. Но когда мы говорим о уже состоявшемся факте, о заключенном браке, Священное Писание говорит несколько вещей, связанных с этим. Первое, Писание говорит о недопустимости развода. Иисус Христос это говорил, апостол Павел об этом говорит. Писание говорит о том, что развод допустим только в исключительных случаях. Иисус говорит по вине прелюбодеяния. То есть если вторая сторона имела прелюбодейную связь с кем-то, и таким образом нарушен завет верности, и это с точки зрения Писания Христа позволяет этот брак разрушить или же оставить этим людям, оставить друг друга. Есть еще пару причин, о которых мы видим, апостол Павел говорит, если неверующий, одна сторона неверующая, неверующая сторона отказывается жить вместе, то написано, верующая сторона свободна, то есть она не связана. Есть еще в Ветхом Завете такое упоминание, где сказано о том, что если человек отдал свою дочь в жены, и если муж ее не обеспечивает ее кровом, питанием и супружеским долгом, который муж должен обеспечивать жену, то в этом случае отец мог ее забрать. Конечно, это Ветхий Завет, это немножко сложнее применяемо в Новом Завете, но тем не менее определенная категория церквей, служители, они допускают какую-то форму, так скажем, какой-то вариант разводов вот в этой категории, хотя это достаточно сложно. Вот. Это то, что Священное Писание говорит относительно разрыва брака. Больше мы не видим никаких причин. Не сошлись характером, нет в Писании такой причины для развода. Или ошибка тоже нет, нигде Писание не говорит об этом. Но Писание говорит вот что. Писание говорит о том, что когда люди вступают в брак, им нужно вместо того, чтобы искать удовлетворение своих собственных ожиданий, а чаще всего именно это характеризуется как ошибка, им вместо этого нужно заняться другим. Им нужно заняться тем, чтобы поработать над своим сердцем, над своим характером. То есть им нужно искать Господа Иисуса Христа и наполнение им своего сердца, чтобы ты мог стать хорошим мужем или ты могла стать хорошей женой. В послании к Ефесянам написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью». Здесь ясно сказано, что муж, подражая Христу, должен посвятить себя тому, чтобы помочь жене быть, уподобляться Христу, то есть он возлюбил церковь и предал себя за нее, то есть из любви к жене, из искренней заботы о ней, помочь ей духовно расти, помочь ей уподобляться Христу, освобождаться от тех или иных греховных качеств в ее жизни, в ее характере. И это поможет ей быть более славной. То есть это будет изменять ее жизнь, ее внутренний мир. И когда это станет главной миссией мужа, то тогда будут две вещи. Во-первых, жена будет возрастать, и она будет в своем характере преображаться. И во-вторых, это будет благословением для брака, это будет благословением для общей атмосферы семьи. И что-то подобное мы читаем. Апостол Петр говорит по отношению к женам. Первое послание Петра, 3 глава, мы читаем с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, с житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». То есть здесь тоже сказано о том, что задачей жены является ее хождение перед Богом, которое будет способствовать изменению характера и внутреннего мира ее мужа. Вот если так будут жить мужья и жены, то тогда достаточно быстро они поймут, что это вовсе не ошибка, а это Божье провидение, это Божий план, который Бог специально сделал для того, чтобы помочь каждому из нас в максимальной степени уподобляться Ему и стать инструментом Его исцеляющей, Его искупляющей благодати, Его силы, которая изменяет людей вокруг нас и соответствующим образом преображает наш брак, преображает жизнь, преображает ту сферу, где мы находимся, преображает людей и сердца их силою Божьего Духа и силою Его Евангелия.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июля. Примите дар праведности. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к Евреям 4.1. Когда я проповедую о праведности, я люблю приводить один пример, которым хочу поделиться с вами. Попытайтесь, сидя на стуле, сесть на него. Я знаю, что это звучит странно, потому что вы и так сидите на нем. Невозможно одновременно сидеть и пытаться сесть еще раз. То же самое можно сказать о праведности. Иисус сделал нас праведными в глазах Бога посредством своей жертвы. Мы не можем добиться еще большей праведности собственными усилиями. Мы можем научиться вести себя правильно, но сначала нам нужно принять праведность, данную нам Иисусом. Господь усадил нас на трон праведности, и мы должны спокойно сидеть на нем, не пытаясь добиваться того, что уже дано нам. Никакое количество праведных поступков не способно оправдать нас перед Богом. Подтверждая эту мысль, апостол Павел молился о том, что он хотел бы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, а в том праведном статусе, который приходит благодаря вере во Христа. Смотрите послание к Филиппийцам 3.9. Когда мы ясно осознаем, что не можем сделать ничего, чтобы достичь праведности, и что нам не нужно пытаться доказать что-либо Богу, мы сможем наслаждаться даром праведности, который приходит от Иисуса. Это прибавит смелости нашим просьбам. И будьте уверены, Бог действительно хочет отвечать на них. Я знаю, что Бог слышит меня и отвечает на мои молитвы не потому, что я заслуживаю этого, а потому, что Он добр и милостив. Божье слово на сегодня. Любите себя такими, какие вы есть, потому что вас сотворил Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 23, Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь, крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь, сил, Он Царь Славы. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих». Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас – да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди, слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядый во имя Господне».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Притеснители народа моего, дети и женщины, господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князнями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных? Говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие и панчи, и повязки, и покрывала. И будут вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Глава 4. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Каким должен быть библейский брак? Безусловно, как и всякий брак, он должен быть счастливым. Эта истина закономерна, но чаще так и остается неким недостижимым идеалом для многих и многих пар. Откуда берутся несчастные браки? Есть причины, которые могут испортить даже самые прекрасные отношения, но также есть условия, соблюдая которые мы сможем действительно жить долго и счастливо. Итак, прежде всего, наш брак, как дар Божий человеку, должен быть в Боге, то есть строиться по Его законам. Небесный Отец сможет сохранить наши взаимоотношения лучше, чем тысячи клятв. Его Слово – наш третейский судья, что непредвзято говорит каждому лично то, что для мужа – мужу, для жены – жене. И более всего, мы должны служить друг другу в нашем браке. Любовь есть реакция на наши действия, а значит справедливо выражение, что в костер любви нужно подбрасывать побольше дров. Чем больше у нас будет общих дел и общения, что доставляют нам радость, тем ярче будет гореть огонь любви. Счастливый брак тот, в котором уповают на Бога, хранят верность Его Слову и держат огонь любви всегда горящим. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, нам пишет христианин, недавно уверовавший, возможно. Почему я возвращаюсь к старым грехам после покаяния в них?
1: Спасибо за вопрос. Он в действительности касается очень многих людей, практически каждого христианина, кто серьезно относится к своим грехам и к вопросу борьбы с ними, к вопросу освящения, то есть уподобления Иисусу Христу. Для того, чтобы нам разобраться в нем, нам нужно понять природу этого явления. Что происходит с человеком, когда он становится верующим? Когда человек кается, покаяние предполагает признание своей греховности, покаяние предполагает понимание того, что у Иисуса Христа есть основание для прощения. То есть его голгофская жертва, его любовь по отношению к нам. Покаяние предполагает обращение с признанием своей греховности. То есть это не только признание в сердце, это исповедание того, что я говорю Богу, я согрешил, я грешен, я нуждаюсь в прощении. Слово «покаяние» в его оригинальном значении в греческом языке означает перемена мышления. Это перемена точки зрения, перемена позиции относительно конкретного действия. Например, человек, который где-то раздраженно с кем-то говорил, на кого-то накричал, он, когда он кается, он признает: «Я здесь не прав, я так не должен поступать, в этом я нарушаю Божью волю, я грешу против Бога, то, что я делаю, неправильно, оно должно быть изменено». То есть вот когда это происходит, это покаяние. Но покаяние при всем том, что оно искренно, если оно настоящее покаяние, и оно в действительности имеет силу, оно освобождает человека от вины и греха, Бог его прощает. Когда человек просит прощения, Бог его прощает. Но покаяние – это только первый шаг к изменению. Кроме покаяния, Священное Писание говорит о еще одном процессе, о процессе освящения, или процессе, который в Библии называется замещением своих старых ветхих поступков, дел, которые продиктованы ветхой природой, замещением новым образом мышления и новыми навыками. Несколько мест Писания я хочу привести в связи с этим. Послание к Евреям, 5 глава, здесь в 13 стихе сказано: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Заметьте, здесь сказано о навыках, которые присущи более зрелым людям, которые питаются твердой пищей, то есть более глубокие истины Священного Писания. Вот здесь сказано о том, что люди, которые духовно растут, они приобретают определенные новые навыки. Когда мы говорим о сути греха, то греховный поступок, он измеряется не только самим действием, но и мотивирующей составляющей. И очень часто эта мотивирующая составляющая является не просто разовой вспышкой, а сложившейся и глубоко укоренившейся привычкой. И когда человек признает, что он грешен, что он неправильно делает, что он хочет поступать по-другому, этого признания еще недостаточно, чтобы привычка сложившаяся изменена была. Вот почему Священное Писание говорит нам в послании к Ефесянам о очень важном процессе. В 4 главе апостол Павел говорит: «Потому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и жесточения сердца». То есть верующим людям высказано или представлено предупреждение: не поступайте так, как поступают неверующие. Но для того, чтобы это сделать, дальше сказано, что нужно. Но вы не так познали Христа. То есть вы познали Христа, и поэтому вы не такие, как неверующие. Дальше сказано: вы слышали о нем и в нем научились. Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть речь идет об определенном процессе, который происходит в жизни верующего человека. Этот процесс включает в себя три стороны. Первый шаг, когда мы отказываемся от тех привычных действий. Например, он говорит, гнев, отвергнувши ложь, говорите истину. То есть мы привыкли где-то лгать, лукавить. Мы отвергаем ложь. В каждом конкретном случае, в ситуации, нам нужна практика отвержения лжи. И дальше нам нужно заменить эту ложь, говорите истину. Там есть третий процесс. Мы это делаем, обновляясь духом ума. То есть вот здесь и происходит обновление. Это обновление внутреннего человека, обновление по мере того, как он просвещен или просвещается Духом Святым, Словом Божиим. И по мере этого и происходит процесс. Будучи просвещаемы Словом Божиим, мы понимаем, вот это моя привычная реакция неверная, я от нее отказываюсь. Вместо этого я поступаю вот так, я делаю вот то, что Господь мне говорит. И тогда постепенно формируются новые привычки, новые навыки. Таким образом, чем больше человек прогрессирует в этом, тем меньше он будет возвращаться к прежним грехам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Как ни пыталась мгла вогнать в мое сердце сомнения, кто-то очень хотел, чтобы искали меня на самом дне. Я лишь взгляну в облака и знаю, что мы точно пробьемся. Сегодня пробьемся, ведь небо на нашей стороне. Ведь небо на нашей стороне.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

делаем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Христианские притчи. Сусанна. В Вавилоне жил муж по имени Иоаким, и взял он жену по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня. Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла, против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они пред народом: «Пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женой Иоакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них.
и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня. И вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее, и когда она была введена на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниил, и он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их, разговаривающими между собой?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хелкий же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом. Даниил, глава 13, стихи с 1 по 64.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. В нашей почте немало писем от верующих, познавших радость спасения, но обеспокоенных судьбой своих близких, не желающих принять в сердце благую весть. Цель нашей передачи – предостеречь сомневающихся и тех, кто не спешит обрести спасение. Подвизайтесь войти в тесные врата.

Есть такой случай, записанный в Евангелии от Луки, когда подошел к Иисусу один человек и спрашивает: «Господи, неужели мало спасающихся?» Иисус же сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не войдут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“». По-видимому, этот некто, задавший вопрос Иисусу, был несерьезным человеком. Его вопрос был задан, можно сказать, с подвохом. Поэтому и ответ свой Иисус направил не лично ему, а народу. И этот ответ был первостепенной важности. Как конкретно и четко ответил Господь не только тому, кто спросил, неужели мало спасающихся, но им, то есть народу. Господь сказал, что самое главное – главное не в том, сколько спасется, не это нам следует знать, а важно знать каждому, как спастись. «Подвязайтесь, — говорит Господь, — войти сквозь тесные врата». Как это понять? Как человеку найти достоверный ответ на главный вопрос – вопрос спасения? Только в Библии мы найдем точный и достоверный ответ, ибо через Слово Свое Бог говорит с человеком. В нашем прочитанном тексте Христос говорит об одном пути к Богу, об одном пути спасения. Слушайте, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. В Царстве Божьем есть только одни врата. По человеческим рассуждениям есть много дорог к Богу. И что, мол, главное, нужно просто верить в Бога. Но Слово Божье говорит, что есть только одни врата, один путь к Богу. Как ясно, Христос ответил на вопрос Фомы, который спросил его: «Как можем знать путь?» Иисус ответил: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня». В другом месте Христос говорит: «Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется. Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Те, которые пытаются войти иными вратами, которые они сами придумали, окажутся теми, которым Христос должен будет сказать: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня, все делатели неправды». Помимо того, что врата, сквозь которые можно войти в Царствие Божие, единственные, они и тесные. Пройти сквозь них можно только поодиночке. Это говорит нам, во-первых, о том, что спасение – дело личное между Богом и тобою. Бог не спасает коллективно, Он спасает индивидуально. Войти в эти тесные врата ты можешь только один. Никто другой вместе с тобой или ты с кем-нибудь другим протиснуться через эти врата спасения не можете. Притом эти врата настолько тесны, что возможно пройти через них только одному, и притом без всякого груза и багажа, как, например, твои добрые дела, твои заслуги. Все это ты должен оставить у порога тесных ворот спасения. Через эти врата спасения тебе придется войти на коленях смирения. «Господи, будь милостив ко мне грешному! Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», — говорит Слово Божие. Спасение возможно не иначе, как верой в Господа Иисуса Христа. В Библии сказано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но как же понять слово «подвязайтесь»? В греческом подлиннике это слово в корне имеет значение «отчаяние». Оно заключает в себе мысль действия первостепенной важности. Спасение души как раз и является наиважнейшим делом. Библия говорит, что душа человеческая бессмертна. Если так, тогда самым важным вопросом для человека становится вопрос: «Как мне спастись?» Итак, первое, подвязаться – это значит переступить через свою гордость, свое самолюбие, пренебречь возможными насмешками со стороны своих друзей и родных ради спасения своей души. Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И это приводит меня еще к одному значению слова «подвязаться». Спасение требует срочного действия, безотлагательного, ибо спасение нашей души настолько важно, что оно не терпит промедления. Никто из нас не может знать,
что будет с нами через час или даже через минуты. В Библии сказано: «Теперь время благоприятное, теперь время спасения». Призыв Божий гарантирован не на завтра, не на послезавтра. Ты его слышишь сейчас, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Вот почему вход в тесные врата спасения не терпит ни замедления, ни откладывания на другое время. Другого времени может и не быть. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не вошел в эти тесные врата, если ты еще не обратился к Богу с покаянием и не возложил свою надежду на Иисуса Христа, как на единого могущего тебя спасти, то я могу тебе сказать на основании Слова Божия, что ты можешь это сделать сейчас. Да, Дух Божий через эту передачу зовет тебя и напоминает тебе, что еще не поздно. Откликнись на призыв Божий. Скажи, как некогда сказал блудный сын: «Встану, пойду к отцу моему». И сейчас, не откладывая ни на одно мгновение, преклони колени свои перед святым Богом и исповедуй свой грех ему. Скажи: «Господи Боже, прости меня! Я признаю свой грех. Я каюсь перед Тобою. Я хочу оставить свой грех. Помоги мне. Я принимаю в смирение Твое прощение. Я не достоин его, но принимаю его по великой милости и любви Твоей. Я верю, что Ты один можешь спасти меня». Это и значит войти тесными вратами. Войди сейчас в эти врата верою в Господа Иисуса Христа, и ты спасен будешь.

0: Наша передача подошла к концу. Ее подготовили и провели Ярл Николаевич Пейсти и Наталья Ивашкина. Пишите нам. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете «Христианское радио».